Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Рекорд реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фитауто.ру.
4: Рекорд. Рекорд.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф.
3: Казань.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Рекорд.

0: Отличная реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Рекорд.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение и летний планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 250-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет, 7.00 в Петербурге по московскому времени, и вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья, вторник, у нас 8 июля.
4: Всем прекрасного начала дня и серединки этой рабочей недели.
2: Что ждать? Два гороскопа как минимум, конечно, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы тоже придумаем, кому сложно, также про гейм-парад поговорим, это про игры, актуальные новинки. Конечно, сыграем в игрушку за приз вейкаперов, ват-факты будут, полезная среда. Ребята сыграют, и вы им поможете в популярити, конечно, горячие новости, все это впереди.
3: Ребятки, вот все, кто кричали, не наш это праздник, 14 февраля, не отмечаем, потому что у нас есть свой праздник, вот сегодня ваш выход, кричите, день семьи, любви и верности.
2: Это день ромашки тот самый, да?
3: Почему ромашки?
2: Нет,
3: причем тут
2: ромашка? Я путаю их, я думал, изначально он делал день ромашки же был праздновать.
3: Я не знаю, возможно...
4: Тебя обманывали.
2: Это жена Дмитрия Анатольевича придумала этот праздник, насколько я помню.
3: Да?
2: Да, как аналог как раз-таки 14 февраля.
3: Вот. Вообще 18 лет отмечается День семьи, любви и верности. Да, его придумали как раз, чтобы вот у нас был наш праздник.
2: Все, второй половинки сегодня. Хотели второй раз дарить подарки? Ну,
3: здоровья, давайте. Докричали праздника. Не наш и наш.
4: Давайте так, я тот не праздновал, и этот праздновать не собираюсь.
2: Можно и такое выбирать.
3: Ну, Стасик, ну ты не удивил. Наоборот, удиви. Давай как бы сегодня какой-нибудь вообще сальто. Подарок лучше, чем на день рождения.
2: Сделай
3: подарить.
2: Сальто. Удиви.
4: Хорошо, да. И упаду лицом в пол.
2: Короче, день обнаруженных за начек сегодня. Ну, замечательно. Этот день радует каждый день.
3: Надо причем, залезть в зимнюю куртку.
2: Да.
4: Причем должен сначала идти вот этот праздник, да. Обнаружение заначек, а потом покупка подарков.
2: Да. Объединяйтесь, девчонки, в основном. День общения со вселенной сегодня. Энергию надо отдавать, девчонки. Нужно. Как там? Учат коучи в этом.
4: Мотивацию нужно
3: вот эти,
4: поднять.
2: В запрещенной сети. Да, говорят, нужно делиться, нужно энергию получать. Мы там все там.
4: Без космоса.
2: Заговоров, да.
3: Всемирный день борьбы с аллергией.
2: Ох, классно. День морской волны сегодня.
4: На море захотелось.
3: День зенитных ракетных войск ВКС РФ.
2: Замечательно, с праздником, Всемирный день разоблачений также сегодня. День здоровья кожи еще, смотрите.
3: День снова стань ребенком.
2: Ну что, какой вы ребенок, да? Я Картман сегодня из Симпсонов, который...
4: Кто?
2: Картман из Симпсонов, какой вы?
4: Может быть, из Саус Парка.
2: А Картман был не в Симпсонах?
4: Нет, он был в Саус Парке.
2: А что он делал тогда в
4: Симпсонах? Ну, возможно, была коллаборация. Подожди, у нас ребенок плачет, он...
2: Ладно, попали. Да, внимание не обращайся.
3: Дай!
4: Не, и непонятно, покормить или подгузничек сменить.
2: Да,
4: что
2: да,
4: проблемка?
2: Да. Давайте, да, сегодня окунемся в детство. Почему бы нет? Какой бы ребенок голосовым, запишите в чат мобильного приложения Рекорда, мы их обязательно поставим. Порадоваться и поныть можете. Аня вам уже показала, как это сделать.
3: Если я буду все 4 часа вести эфир, а?
2: Я думаю, тебе напишут.
3: Как месячный ребенок.
2: Доктор. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 8 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна, двери.
3: Тельцы, сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать.
1: Близнецы, сегодня вы подвергнетесь опасности быть пойманным.
2: Раки, сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали сами себе.
3: Львы, сегодня вы будете неоправданно эмоциональны, сдерживайте себя.
1: Девы, если сегодня что-то вызовет ваше сомнение, не молчите, объявите об этом во всеуслышание.
2: Весы, возможно, вам стоит быть несколько мягче.
3: Скорпион.

0: Энергии у вас хоть и много, но задачи вы ставите себе неисполнимые.
1: Стрельцы, вам сегодня придется очень много говорить.
2: Козероги, постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь.
0: Водолеи, сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей.
1: А рыбы, сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло чего-либо ожидать. Всем хорошего дня, друзья.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+. Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники. Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ждем ваше сообщение. Голосовые в чате мобильного приложения Рекорда.
3: Те, кто написали, что сегодня среда, а не вторник, молодцы. Это я вас пугала, знаете, бодрила такая, что вы такие: а, что, вторник? Опять вторник? Нет, конечно, среда.
2: А голосовые на тему, какой вы ребенок. Да, этим утром проснувшись, не проснувшись, как минимум вам решать голосом. Ждем ваше сообщение. А пока к новостям таким небольшим. Россиянин переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди. Вот такая история уже началась в Забайкалье. Полиция отследила по камерам видеонаблюдения нарушителя, который решил заправиться без очереди на АЗС. Просто купил в интернете форму, представился служителем закона, говорит: мне заправиться срочно, мне на вызов.
3: Насколько я помню, за это штраф, если ты надеваешь псевдоформу.
2: Провели воспитательную беседу с человеком, 1500 рублей штраф дали, и все, говорят, давай, больше так не делай.
4: Но форму забирать не стали, потому что еще один сотрудник не помешает. Говорят: такая, Вить, у тебя же форма есть, да? Ты вроде по погонам младше по званию, погнали-ка на вызов.
3: Ну, может, они для ролевых оставили.
2: На что только люди не идут, да? На какие ухитрения и ухищрения.
4: Лишь бы заправиться побыстрее. О,
2: реально, ужас какой. У меня вчера, кстати, был случай. Реально.
3: Не смог?
2: Нет, спалил мужиков на заправку. Заправки с канистрами.
3: Ты?
2: Да, спокойно. Я стою в очереди.
4: Чиркнул спичкой.
3: Так, подожди, ну.
2: Смотрите, стою, значит, на заправке. Вижу, как двое мужчин, один с пикапом вообще, в котором, наверное, в багажнике литров 200. Полный канистр, он закрыт сверху. И он просто меняет канистры и наливает по одной. Я дождался своей очереди, встал в колонку, захожу на заправку, говорю: а у вас в канистры можно, что ли? Она говорит: нет, нельзя. А кто, говорит, в канистры? Я говорю: ну, вы идите, посмотрите. А у них по камерам даже не видно, кто в канистры заливает. В общем...
3: Подожди, а как ему разрешили из автомата столько брать-то?
2: Человек катался по кругу. Вот так вот просто, да. А люди, которые работают на заправке с потоком людей, ну, естественно, ты не запомнишь всех подряд. Он то кепку накинет, то футболку поменяет. В общем, заморочился.
3: А, костюмированные представления теперь на заправках,
2: видимо,
3: да?
2: Видимо, видимо. Могу лишь догадываться. Но это действительно какое-то помешательство. Куда он это делает? А я еще спрашиваю, куда он? Он говорит: лодка. Я не знал, что в Питере у такого...

0: людей есть лодки.
1: Есть.
2: Конечно, это же Нева, это же море. Ой, хотел сказать
0: это
2: море.
0: Это же море, наше местное.
1: А представляешь, на заправке сидят такие по камеру, допустим, видят такие, слушай, да, а что у нас динозавр заправляется?
0: Я не удивлюсь, если они будут лить вообще все, что есть. Но это, по-моему, уже странно.
2: Ну хорошо, давай предложим схему, как вот проверять людям на заправке быстро, чтобы не тратить свое рабочее время, что не повторяется, ну, что человек дважды не заправляется.
0: Поставить большие зеркала.
2: Нет, я знаю. Мне кажется, во-первых, можно как-то быстренько систему адаптировать, которая пробивает по кассе. Они же одной картой, скорее всего, оплачивают. Что, грубо говоря, одна карта там в течение часа нельзя ей оплатить. И все, это можно просто ввести
1: на заправку. А номер машины нет, нас уже не устраивает.
2: А номер машины ты не знаешь, когда оплачиваешь.
0: А самое интересное, что люди выглядят вот как именно те, которые тогда смеялись над бабушками, которые скупали гречку и сахар. Уже самое забавное, да. Те самые комментарии.
1: А у него по-любому там в пикапе лежала и гречка.
0: Да, потом поедет за ней сразу. Да.

0: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Абонентов. Но нам этого мало. Еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Самое время послушать ваши голосовые сообщения, тем более какой вы ребенок сегодня. Такая у нас тема. Начнем с нашей слушательницы.
3: Привет, я как тот персонаж из мультика, только в девичьем обличии. Поделюсь с бутербродом, с тем, кто мне понравится. Или бутербродом с тем, кто мне понравится. Ну как оно с утра, после ночи работы?
2: Чувствуется, да.
4: Ребенок, который ночью работал.
2: И ел. Евгений.
5: Доброе утро, вейкаперы. Я тот самый железный ребенок из будущего, с антенкой наверху, у которого любимая фраза «Укуси мой блестящий металлический зад».
2: Это же Бендер, да? Если я не ошибаюсь.
6: Да, он самый.
2: Угу. А Алешенька, сынок?
7: Доброе утро, ребят. Знаете, вот ребенок, который бежал, споткнулся, и вот думаю, заплакать, или вот автобус 67-й приезжает и кричит «Six-seven».
2: Либо кричать «Мама, вызывай такси!» Вот стоять еще тоже актуально, может быть. Ну что, детвора, утром собрались, да? Давайте заряжаться.
0: Вейкаперы.
1: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замечательно!

0: не понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: рок-н-ролл-каперы представляют. Рубрика «Гейм-парад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертаков с новостями из мира видеоигр. Грустная новость для коллекционеров. С 1 января 2028 года компания Sony полностью прекратит выпускать игры на физических дисках для PlayStation. Это правило затронет абсолютно все новые проекты, как от самой Sony, так и от других игровых студий. Новые игры можно будет купить только в цифровом магазине PlayStation Store или в виде коробок, внутри которых вместо диска лежит бумажка с кодом. Впрочем, паниковать рано. Все игры, которые должны выйти в ближайшие полтора года, все еще появятся на привычных дисках. Решение Sony сильно ударит по вторичному рынку, и обмениваться дисками, как раньше, уже не получится. В Xbox придумали, как превратить обычные диски в цифровые игры. По данным издания The Verge, новая функция позволит перенести диски для Xbox One и Series в личную онлайн-библиотеку. Сам диск после этого останется рабочим, его даже можно будет дать другу. Но есть один нюанс. Как только друг запустит этот диск у себя, игра закрепится за ним, а из вашей цифровой библиотеки она тут же исчезнет. Вполне вероятно, что компании Microsoft и Sony готовят пользователей к тому, что следующее поколение консолей будет вообще без дисководов. Пользователям Xbox начали приходить письма с предупреждением, что будущая игра Call of Duty Modern Warfare 4 не появится в подписке Game Pass в день релиза. Тем, кто захочет поиграть на самом старте, придется покупать шутер за полную стоимость. Если тратить деньги не хочется, придется набраться терпения. Бесплатно по подписке игру раздадут только в самом конце 2027 года во время зимних праздников. Напомним, что новая Call of Duty выходит 23 октября на всех актуальных платформах, кроме Xbox One и PS4. Институт развития интернета подвел итоги большого конкурса и распределил почти 22 миллиарда рублей между 152 проектами. В этот список вошли и российские видеоигры. Государственную денежную поддержку получат создатели фантастической игры «Война миров в Сибири». Sci-fi экшен в сеттинге царской России должен выйти в 2027 году. Также деньги выделили на разработку продолжения нашумевшей исторической игры «Смута». Правда, у второй части «Смуты» точной даты выхода пока нет. Про видеоигры вам рассказывал Влад Чертыков, и до связи на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится. Ребята, россиянин получил 258 тысяч рублей штрафов за комментарии в Максе. Представляете? Мужчину с Кубани...
3: Это сколько он комментировал?
2: Немного, на самом-то деле. Мужчину с Кубани осудили по 9 эпизодам, 4 из которых за неуважение к власти. Вот как. За них он заплатил 200 тысяч. Примечательно, что возможность комментировать госмессенджеры появилась только в июне, а парень уже нахуй.
3: Остальные пять.
2: Неизвестно. Нужно искать подробности. Спросить у мужчины надо.
3: Еще кому-то хамил. Грубо говоря, 4 власти, 5 девчонкам.
2: Наверное.
4: Родственникам власти.
2: Поэтому
4: упомянул.
2: Будьте аккуратны в Максе. Не пишите гневные комментарии.
3: А в других соцсетях можно, да?
2: И вообще в соцсетях будьте аккуратны. Лучше лично. Встретились, поговорили, обсудили, высказались.
3: Наконец-то хейтеры задумаются.
4: Слушайте, но причем, знаете, скорее всего, он писал это в личные сообщения. Но власть знала.
2: Может быть. Мы будем обсуждать, за что бы вы штрафовали и кого. Такая у нас тема обсуждения. Да, много вариантов есть. Давайте даже выдумывать. Какие-то за знак зодиака у нас есть, например, в голосовалке. Те, кто вообще в принципе верит в гороскопы, да, мы любим такое поштрафовать, а потом читать эти гороскопы.
3: Да-да-да. Сначала поштрафуем, потом почитаем.
2: Да, стандартный вариант за опоздание. Есть вторую половинку, за что-то можно штрафовать, да, но в чем-то выбесил. Например, этим утром. За нецензурную брань в общественных местах. Стоит, не стоит?
3: Слушай, а есть же копилки в некоторых организациях. Мне нравится, когда штрафы как бы объединяются с тимбилдингом. Например, кто-то матюгнулся, штраф в общую копилочку, а потом этот банк кому-то одному достается. Точно так же за опоздание. Опоздал — в копилочку, а потом, например, они все вместе идут пострелять в VR-очках.
4: В того, кто придумал класть денежки за...
2: Он без очков.
4: За опоздание, просто, да.
2: Да, он не в VR вообще. А за красоту у нас есть вариант такой замечательный.
3: Здравствуйте, красота.
2: Мы вообще за все сегодня решили придумать какие-то штрафы.
3: Штраф за вонючесть.
2: За вонючесть можно, кстати. За вонючесть не только личную, но и рыбу принес, да? Стоит? Стоит.
4: Давай так, любым способом навонял в офисе.
3: Да.
2: Все, вонючка, во-первых, шапка на тебе должна быть, и штраф.
4: Ну тогда вонючая шапка. Это тряпка, свернутая во что-то. А кто будет определять степень вонючести?
3: Шапка? На вонючке и шапка горит?
4: Смердит, а не горит.
2: Почти так. За бензин в канистру стоит? Стоит.
4: Конечно.
2: Да, все.
3: Ты вчера, мне кажется,
2: я вчера
3: этим
2: был,
3: и занимался.
2: Был, да, справедлив. За что бы вы штрафовали и кого? Друзья, просыпаемся, пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы.
1: Начинаем обсуждать, за что бы вы штрафовали и кого. Штрафы уже здесь прилетают. Лилия просто написала: Скорпион.
2: О, кстати, а у нас есть голосовалки? Нет?
1: Без объяснения причин. У нас есть знак зодиака, но Лилия написала какой.
2: Так, я бы ввела штрафы за детский мат, когда матерятся дети, и мат в общественном месте, а также за неуместные разговоры по громкой связи. О, кстати, да, когда по громкой говорят.
1: Потолочник Николай предлагает производителей дезодорантов штрафовать, которые обещают защиту 72 часа от запаха и пота. Ведь есть же конченые люди, говорит, которые верят в это, а потом лезут в транспорт.
3: Так, у меня еще 20 минут есть.
1: Это я проедусь, да.
3: Я заскочу.
1: Давай мне не мешай здесь, в ресторан.
2: Штраф за фото с писюнами, когда не просят.
3: Есть моменты, когда просят.
1: Ни одного не знаю.
4: Алло, алло, Витя, пожалуйста, вот сейчас. В двух ракурсах, пожалуйста.
1: Саш Красный пишет, штрафовал бы за все, особенно супругу, даже за просто так, чтобы потом страстно помириться. Люблю свою даму, сердце, написал Саша.
3: Его
1: план целый проработан уже в голове.
2: За невыполнение супружеского долга жену бы штрафовал каждый день.
1: Вот, С пишет, бывшую за то, что родилась.
2: Что?
3: Да что она тебе сделала?
1: Родилась, штрафовал.
3: Жестко.
1: Андрей, Кош 73, те, кто после туалета не брызгает освежителем воздуха морской бриз, а потом лезут в общественный транспорт, пишет.
3: Это те, где... Слушай, ну они этим морским бризом попшикались под мышками.
1: Морской бриз.
2: Здравствуйте, я предлагаю штрафовать за курение всевозможных вейпов, тем более айкосов. Почему-то люди думают, что если это не сигареты, то можно парить, вейпить где угодно. Видел такое даже в автобусах, в электричках, где только не видел.
3: Я в кинотеатре видел, когда чувак достал.
1: Реально, да?
3: Да. Прям сидел, думал, что его не заметят.
2: А что?
1: Но ты заметил.
3: Но
2: что ты сделал?
3: Скорее всего, айкос. Он сидел за несколько рядов от меня, и я такой говорю, он дымит, дымит. И, видимо, чувак, который сидел передо мной, услышал это, и он подошел ему так вот по спинке, так стукнул, говорит, типа, успокойся.
2: Чтобы подавился?
3: Да, но, скорее всего, если бы он это не сделал, то я уже поднимался идти это делать сам.
2: Серьезно?
1: Ну да, в кино, ну, ребята.
3: Ну, серьезно, ну, потерпи ты два часа.
2: Это Никита был.
1: Реально.
3: Ну, у Никиты же...
1: Мог быть и я, кстати. Не, я бы тоже сказал, давай-ка, убирай свой.
2: Давай-ка, делись.
1: Нет, пойдем на улицу, обдумаем этот момент. Обсудим. Так, нынешнего однокурсника и бывшего одноклассника в одном лице, который толкнул меня и сломал руку в 7 классе. Артем, я вам это припомню. Вот так.
3: Сломай в ответ. А, не, не надо так делать.
2: Вот то, что я говорила про корпоративную этику и штрафы. Был в магазине автозапчастей, стоит копилка, а написано «За мат 100 рублей, с перегаром 150 рублей».
3: Нормально. Они потом собирают и идут этот перегар вместе набирают, да?
1: Так, что у нас еще? За, конечно же, почему-то прилетело неожиданно близнецам тоже, видимо.
2: А что близнецы?
1: Я не знаю, за что близнецам.
2: Близнецы — это идеальный знак
3: зодиака. Так, мы чего-то не знаем.
1: Давайте, если знак зодиака, то пишем почему.
2: Да.
3: А представь, ты думаешь, двойняшкам?
2: Мне, кстати, не нравится, что гонят на скорпионов вообще. Вот откуда понеслось это в сети?
1: Да.
3: Ну вот Никита правильно сказал. Возможно, это не знаки зодиаки. Вот зодиака.
5: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
6: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной. Также по улице Пушкина от Московской до Профсоюзной и по Профсоюзной от Астрономической до Чернышевского. Всем удачи на дорогах!
7: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
8: И Гитлер, и Злары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: ты.
1: Кто хочет оказаться в прямом эфире, прямо сейчас может открыть мобильное приложение рекорда и написать слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, кого выведем в прямой эфир, еще и приз подарим, если вы победите. Пока обсуждаем, за что бы вы штрафовали, и самое главное, кого?
2: Я бы штрафовала красавчиков.
3: А что ты не до конца дочитал-то?
2: Да, а в период овуляции штраф X2.
3: Бедные красавчики.
1: Все, держитесь, будьте оштрафованы. Александр, за очень пахнувший парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте. Некоторые, по ощущениям, в этом парфюме купаются прям просто.
3: О, этому есть объяснение небольшое для людей.
1: Они не чувствуют, да?
3: Да, когда запах тебе подходит, то есть это прям твой аромат, ты можешь просто его не чувствовать. Ну, вот, к сожалению, такая есть. Мне недавно рассказали об этом.
1: И отвратительный запах, когда тебе подходит в общественном месте, тоже можешь его не чувствовать, да?
3: Да, люди, которые привыкают к своему запаху плохому, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
2: О, Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
3: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому приходит. Не, я бы получил точно, потому что я частенько туплю.
2: О, я бы штрафовала мамашек и папашек, которые ходят на красный свет со своими детьми и приучают детей к плохому. И людей, которые ходят не по своей стороне дороги или улицы. У нас правостороннее движение,
3: тут,
2: пишет Виталий.
3: Тут не штрафы. Тут лещей нужно раздавать.
1: Я видел, как один
2: мужчина, штрафы,
1: мужчина взял своего ребенка, который, по-моему, вот-вот ходить вообще начал, просто под мышку и перебегал на дорогу в неположенном месте.
2: Это же официальный штраф.
1: Ну, конечно, но странно. Но он успел, все нормально, не переживайте. Мужчина и ребенок не пострадали.
3: Сверток такой.
1: Я успел оттормозиться. Никит пишет.
3: Вот бабулька.
1: Вот бабульку жалко, да. Никит пишет: штрафовал бы людей, которые выкидывают свой бытовой мусор в урны возле парадной. Вот, птицы,
2: ну,
1: потом,
2: да,
1: это
2: донесли.
1: Да, птицы потом это все растаскивают, все по газонам, а виноват бедный дворник, который не уследил за этим якобы. Да, и во дворе грязно начинаются вот эти истории.
3: Не, ну о чем они думают такие? Я вот спрячу в урне такой, никто не заметит.
1: Я вообще не понимаю, во дворах они стоят, как можно не донести. Ну просто.
2: Ну там, да, заряд, там не так далеко.
1: Насколько ленивым нужно быть, то ай, ладно. Поеду, Лука, лучше я на общественном транспорте очень долго, а вот мусор я не понесу.
2: А Андрей штрафовал бы за мужское нытье на рабочем месте.
1: За тупость и тупизм, сразу два сообщения. Макс и IT написали нам.
2: Вот, я бы штрафовала за тупость, Виктория. Не понимаю, как можно деградировать, скудоумить и не развиваться. Перед нами куча возможностей. Или иди, бери, читай книги, проходи курсы, учись.
3: Все. Мощно. Мотивировало.
1: Отличный призыв, да. И сказать-то нечего, да?
2: Вика, красотка.
1: За что бы вы штрафовали и кого? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
3: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
4: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: We'll be right back.

0: секунданты.
1: Время поиграть. Играть будем сегодня с Татьяной. Таня, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, Танечка. Из какого ты города?
2: Я из Владивостока.
3: Прекрасно. Какой бы штраф ты во Владивостоке ввела?
2: Ну, наверное, за плохую погоду на сегодняшний момент.
1: Неплохо, кстати.
3: Не нравится?
2: Понятно. Ну, такая дождливая дождь. Дождливая. Июнь, июль для нашего города.
3: Ага. Штраф за дождь во Владивостоке летом.
1: Кому его предоставим, пока непонятно. Но штрафовать кого-то оштрафуют.
3: Нептуна.
1: Да, у нас игра.
2: Небесную канцелярию.
1: У нас игра, Тань, называется она «Секунданты». Тебе придется отправиться в какую-то ситуацию. И при этом всем у тебя будет 30 секунд, чтобы взять с собой определенные предметы на определенную букву. Таковы правила у нас.
3: Раз ты не любишь дождь, давай ты отправишься в пустыню.
1: Во,
3: и пустыня. Твоя задача будет взять в пустыню 5 предметов на букву
1: В.
3: В, Володя.
1: Вот, 30 секунд, предметы должны подходить под пустыню, чтобы тебе там пригодились. Ты готова?
2: Да.
1: Поехали.
2: Я возьму с собой воду.
4: Так.
2: Так, ну вино.
3: Нормально.
4: Вот, ты расслабилась уже.
3: Давай,
4: что
3: время.
4: Еще?
2: Возьму Владивосток еще с
3: тобой.
2: Хорошо.
3: В душе, в сердце.
2: Валерьянку.
3: Валерьянку, так. Отлично. Еще одно.
2: И...
4: Виноград.
3: Жидкий. И...
4: Последний.
2: Виноград.
4: Все, виноград пусть будет, да. Ну, поможем, ну что.
1: Ну.
4: Так, а что у нас?
1: Ты мог испортить игру, Станислав.
3: Да.
1: Не по правилам, не по правилам.
2: Виноград. Вейкаперов, вот.
1: Молодец. Вот Таня взяла и вырулила просто. Вейкаперов она свою взяла.
4: Все правильно. А мы что, не виноград?
1: Так, получается у нас вода, вино, много жидкости. Да,
3: вода, вино подходит.
1: Целый город.
3: Владивосток в душе, в сердечке, всегда вообще как бы в памяти, в пустыне.
1: Мне не докопаться, конечно, до того, что взяла с собой Татьяна.
4: В пустыне до чего не докопаться, там очень много песка.
1: Долго придется, да? Тань, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Я передаю привет своим любимым людям, своей семье, потому что сегодня день семьи, любви и верности. Вот. И вам, Вейкаперам, всему Владивостоку. Ждем хорошей погоды.
1: Ай, как классно, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: Снайперы.
1: Продолжаем обсуждать, кого вы бы оштрафовали. Самое главное, за что. Можно хоть за что угодно, фантазируем.
2: Любовь штрафовала бы за вранье.
1: Как оно, да?
2: Любовь, да, в день семьи, любви и верности.
1: Решила штрафовать нас за вранье, значит. Алешенька, сынок, голосовой нам записал.
3: Доброе утро, ребят, еще раз. А я бы оштрафовал свой живот. А то он что-то совсем уже распоясался и разремнился. И он еще такой говорит: съешь пирожок, хуже не будет. Я говорю: куда еще хуже, ты со мной уже разговариваешь.
1: Распоясался живот.
4: Ну там не живот, там и головушка, скорее всего, тоже страдает.
1: Если живот разговаривает, да.
2: Дэвид, я ж мамок надо штрафовать, когда они своих личинок в такси тащат, а кресла детского нет. И вот за их истерики надо штрафовать.
4: Личинки. Смешно звучит.
2: Ну, есть же детский тариф, да. Зачем как бы вызывать без кресла, если нет своего кресла? Но со своим креслом, кстати, я практиковала. У меня был свой бустер, и я нормально.
4: Просто кресло спустила, здоровое, раскладное. Я говорю, хочу, чтобы ребенку было удобно.
2: Из гостиной. Вынимайте.
1: Полина пишет: соседи, которые подглядывают в окна. Вот штрафовала бы она. Зачем нас штрафовать? Нам просто нравится наблюдать.
4: Да, и либо зашторивайте.
2: Что, это сюжет и завязка многих фильмов. Нельзя зашторивать.
1: Интересно, кстати, Илона написала. Радио Рекорд бы оштрафовала.
2: За что?
1: За то, что они так ненавидят слушателей своих и включают майорку.
2: Ребят, ну это неоднозначно. Есть люди, которым нравится майорка. И у вас примерно половина, понимаете? Точно так же, как половина, которая верит в гороскопы, и половина, которая не верит в гороскопы. Это вам нужно договориться.
1: Люди делятся на два типа на рекорде. Те, кто любит майорку, и те, кто не любит майорку.
2: Но Илона, это как андроид и айфон.
1: Сегодня тема такова. Илона вправе штрафовать на здоровье.
4: Есть те, кто любит майорку, но не любит песню майорку.
1: Но мы вас любим, знаете.
4: Слушайте, но лекарство не должно быть сладким.
1: Это от чего?
2: К чему?
4: Мне кажется, что...
1: Подожди, подвязал круто. Мне интересно, как он продолжит эту мысль.
4: Мне кажется, что майорка лечит от чего-то. Возможно, она бодрит. Ты такой едешь за рулем... майорка!
1: И кто-то: фу! Майорка!
4: И на заднем сиденье фу, ты ему штраф завонь!
1: Весело.
2: Постоянно бы штрафовал людей, которые вечно торчат в телефонах, особенно когда идут по улице или переходят дорогу.
1: Водителей, которые сидят в телефонах, вот я бы штрафовал.
2: А есть же штраф. Если на камеру попадается, приходит.
1: А сколько без камер сидят в этих телефонах, и потом случаются вот эти...
2: Пусть камера из телефона сама фиксирует штраф.
1: Не предлагай идеи никакие больше вообще никогда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вейкаперы! На рекорде.

future. Standing on the edge.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 9.01 в Петербурге по московскому времени.
3: В этом части, друзья, присылайте ваши вопросы нашему эксперту. В полезную среду будем играть. Ваши вопросы про фитнес, про занятия спортом, про правильное питание. Любые вопросы ждем в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Девушка трижды попала в аварию за день. С ней все в порядке, жива-здорова. 17-летняя жительница Кривого Рога изначально попала в ДТБ на машине. Пока оформляли аварию, девушка вышла на обочину, где ее сбил проезжающий мимо пикап. Пострадавшую госпитализировали, но машина скорой помощи на пути в больницу попала в ДТП. Потом ее пересадили в другой автомобиль.
3: Это все было в тот день, когда дополнительную микросекунду не использовали.
2: Опять микросекунда. Да, наверное. Когда я ключи в багажнике забыл. Вот. Наверное.
4: Я хочу верить, что вторая ДТП часть, где ее сбил неожиданно на пикап. Это было: «Эй, твоей маме зять не нужен?» И от этого у него подкосились
3: это
4: ноги.
3: Это ожиданный пикап. Давай неожиданный.
4: Неожиданный пикап. «Эй, твоему папе не нужен чувак, который подает ему червей на рыбалке?»
3: Ну... «Эй, твоей папе не нужен Майорка?»
4: Вот это жёстенько.
2: Надо опять сейчас триггерило, как минимум Илону. Так, смотрите, мы всегда обсуждаем какую-то, да, победу там людей удачливых, да, где они выигрывают лотереи и так далее. Но мы ни разу не затрагивали подобные темы. А есть же, когда день вот прям не прет. Вот прям тоже везение обратную сторону работает. Вот у девушки
3: такое. Это называется невезение.
2: Это называется невезение.
3: Завуалировал.
2: Я просто решил не...
3: Везение в обратную сторону. Действительно, отрицательный баланс. Да. На карте.
2: Ну, а зачем говорить про плохое?
4: Есть вот одна история невезучая, но она такая немножко долгая, я лучше вам за кадром.
3: Ты сам же и ответил на этот вопрос, что зачем фокусироваться на отрицательном балансе?
2: Подожди, Стас тут что-то вбросил и рассказывать не хочет.
4: Не могу рассказать, готов?
2: Ну давай быстро, тезисно.
4: Короче, ладно, в больницу попал чувак, у него перелом позвоночника, ушиб головы и сломаны две ноги. Ну нет, с ним все нормально, выжил, все с ним хорошо, ну кроме вот этих. Его спрашивают, как так случилось, это произошло в общественном туалете. Говорит, вас избили, что ли? Говорит, нет. Если честно, ситуация очень комичная. Я зашел в туалет, сделал все свои дела, развернулся, дернул за вот эту веревку, которая смывает. Сверху эта штука падает мне на башку, сотрясение мозга. Падаю на унитаз спиной, упираюсь ногами в дверь. А когда люди добрые услышали, что со мной все случилось, они забыли, что дверь открывается наружу, и вбили ее внутрь, и пострадали ноги. Чувак, если честно, если это правда, ну, мне друзья рассказывают, он очень со смехом рассказывал, говорит, типа, это просто нечто. Слава богу, что все у него хорошо.
2: Да, хорошо, что все хорошо.
3: Хорошо, что мы не обсуждаем эту тему.
4: Давайте развернем.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Но если про вселенную, то я предлагаю сразу писать рилс.
2: Почему?
1: И публиковать его.
2: Так, я на самом деле почему-то сегодня захотела почитать про Исаакиевский собор. Оказывается, неожиданно. В Петербурге торжественно был заложен Исаакиевский собор 207 лет назад.
3: Выкупили обратно?
1: Да.
3: Это хорошо.
2: Ты на любой глагол каламбушную свою открываешь.
3: А то сначала город будет заложен, он сказал. Потом, ну ладно, так.
2: В общем, на его строительство ушло 40 лет, а для внутренней отделки было использовано около 400 килограммов золота и более 16 тонн натурального малахита.
1: Опа!
2: Опа-опа!
1: Дорого, дорого!
2: Строительство обошлось казне в 23 миллиона рублей, и для сравнения аналогичные постройки того времени стоили в 10 раз меньше. Исаакий долгое время оставался самым дорогим зданием в Европе. Так, интересно, что во время блокады Ленинграда монументальные подвалы Исаакиевского собора служили главным хранилищем для десятков тысяч произведений искусства, вывезенных из пригородных дворцов, например, из Петергофа и Пушкина. Толстые стены спасали экспонаты от бомбежек. В советское время, с 1931 года, в храме работал антирелигиозный музей. И именно тогда с высоты купола на долгие годы подвесили 90-метровый, либо 98-метровый маятник Фуко, который демонстрировал вращение Земли.
1: Ну, ничего себе. Фестиваль.
3: Прикольно.
2: Фестиваль.
3: А Балдин там был?
1: Балдин там уже выступал? Или нет?
2: Так, подожди.
3: А то он нам говорит, я его открыл, я придумал.
1: Да, да, да, да, Исааки.
2: Высота Исаакиевского собора целых 101,5 метров. Его масса вместе с фундаментом превышает 300 тысяч тонн. И интересно, что очень долго выбирали архитектора, и в итоге выбрали какого-то не совсем известного. Он больше был известен по рисункам. И так как он был не силен в архитектуре, он очень долго как раз затягивал с проектированием, и вот поэтому все растянулось на 40 лет. А еще есть легенда, что ему предсказывали, что как только он закончит, то он умрет. И вроде как это...
1: Взяли художника, он все плоское рисовал, не понимал, как это сделать в проекте.
2: В объеме.
3: Ему, Генрих, когда все будет готово? Да я не знаю!
1: Я художник!
3: Я из чего вам это сделаю?
1: Я художник, я так не вижу, понимаете?
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до проспекта Победы. Также по Гвардейской от Макаренко до Деликутуя и по Павлюхину от Газовой до Камала. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2, телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
15: Мам, а я принцесса?
16: Конечно.
15: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
16: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
15: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай, хочу и баста. И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
19: Партнер проекта Казань Диджитал. Интернет-магазин цифровой техники.
20: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Вопросы нашему фитнес-эксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Мы их ждем. Он тоже пока обсуждаем, за что бы вы штрафовали и кого, что самое главное.
1: Добрик пишет, я бы оштрафовал манную кашу за комочки и какао за пенку.
0: Так, слушательница написала, беременных начальниц, которые выживают старых сотрудников, пользуясь своим беременным положением. Вот такое есть сообщение у нас.
2: Ну как, это зависит от того, что начальница беременна.
1: Она разве не в декрете?
0: Много вопросов. За шум, вот Хасла пишет, например.
1: Так, штрафовал бы всяких амеб за отсутствие вкуса, либо своей точки зрения.
0: Амеб, прикольно.
2: И амебы такие, мы просто размножаемся, что ты стал?
0: Сергей пишет, штрафовать девушек с третьим плюс размером за то, что летом без лифчиков ходят, а ты едешь по работе, готовишься к встрече, и все мысли теперь с толку сбиты. Говорит, за что, девчоночки, за что?
1: Отвлекаешься.
2: Причем сам хватаешь штраф, но должно быть объяснение. Тебя, допустим, остановил сотрудник ГАИ. Ты говоришь, да вот, засмотрелся. Он такой говорит, я понял.
0: Мне кажется, нужно ввести отдельный пункт в страховку летом. То есть она должна меняться как раз-таки у мужчин, да, чтобы была еще и такая причина.
2: Отвлекся на восхитительные виды.
1: Штрафовал бы псевдохозяев питомцев, которые очень грубо обращаются с ними, дергают поводок, как бешеные, кричат, какие они питомцы, глупые и невоспитанные. Так и хочется подойти и дать за трещину.
0: Ну и те, кто не убираются своими питомцами, это вообще... Полгода исполнительных работ.
1: Мне кажется, какой-то штраф должен быть с пакетом.
2: На голову его надевать.
1: Ну, да, вот в стиле.
2: А что толку? Он же пустой, они же не убирают за ним.
1: Зато запомнят, что нужно с собой носить и убирать.
0: Убираешь за другими собаками. Вот
2: пришел,
1: за другими людьми.
2: Пришел, поставил пакетик, выжил туда свою собачку. Все, пошел домой.
0: А Анастасия пишет, штраф супер одаренным людям, которые шли по магазину с тележкой и резко встали прямо посередине и задумались о чем-то. Ловит сигнал с космоса.
2: Вот таких. А преследователи? У вас были преследователи в магазине?
1: Нет. Которые покупают такие же товары, как и ты?
2: Не совсем. Я прошел два отдела и за мной прямо с тележкой. И вот это. Я останавливаюсь, тоже останавливается. Угу. Я иду туда, она идет за мной.
0: Так,
2: что
0: так.
2: Это за бабуля? Чей от меня надо? Я оторвался.
1: Оторвался?
2: Да.
0: Оторвался от бабули. Мы тебя поздравляем.
2: Возможно, она где-то у Рекорда сейчас стоит.
1: Я бы штрафовал строителей, сантехников, электриков, работников, элеваторов. Но не финансово, а штрафными рюмками.
2: Наверное, он сантехник.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Фееричный камбэк Аргентины, досадный вылет Колумбии, неверная Шакира и все участники четвертьфинала. Аргентина сотворила настоящее чудо в матче с Египтом. Примерно за 10 минут до конца встречи Месси и компания горели 0-2 после голов Ибрагима и Зико. А сам Лионель к тому моменту еще и не забил пенальти. Все могло быть даже хуже, если бы до этого засчитали еще один гол Зико. Однако судья зафиксировал нарушение правил в атаке. Казалось, что исход матча решен, но тут началась магия. Сначала Ромеро забил первый гол, затем Месси сравнял, и уже в добавленное время точный удар головой Энцо Фернандеса принес Аргентине волевую победу 3-2. Но не могут аргентинцы без нервов в этом плей-офф. Швейцария и Колумбия не смогли забить друг другу ни в основное, ни в добавленное время. И дело дошло до серии пенальти. В этой лотерее фартовее оказались швейцарцы 4-3. Швейцария проходит четвертьфинал Мундиаля впервые с 1954 года. Колумбийская певица Шакира получила порцию хейта от родных болельщиков. Оказалось, что артистка побывала уже на двух матчах сборной Аргентины, один из которых игрался параллельно с матчем Колумбии. Колумбийские фанаты накинулись на певицу в соцсетях и предложили уделить время родной команде. После этого Шакира выложила видео, на котором болеет за Колумбию, правда, дома и перед телевизором. Кажется, это разозлило фанатов еще больше. Экс-игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович восхитился Лионелем Месси. По словам Златана, игрок превратился в зверя, которого никто не может поймать. Он также отметил, что несмотря на многочисленные личные награды и командные титулы, Месси все еще хочет большего, и это не может не восхищать. Продолжение темы. Месси обновил рекорд Мундиаля. Он единственный, кому удалось забить 15 разным сборным на чемпионатах мира. Окончательно определились четвертьфинальные пары турнира. 9 июля в 23:00 сыграют Марокко и Франция. 10 июля в 10 вечера сразятся Испания и Бельгия. 12 июля в полночь ждем зарубу Англии и Норвегии. И в 4 утра того же дня нам снова сломают режим Аргентина со Швейцарией. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Yeah.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Это значит, что наш фитнес-блогер-эксперт будет отвечать на ваши вопросы. Дмитрий Гнутов, Дима, привет.
2: Доброе утро, ребята.
3: Дима, физкульт, привет. После тяжелой силовой тренировки вечером тяжеловато засыпать. Вопрос от молодого человека. Подкидывает, бывает, еще полночи. Чем можно успокоить центральную нервную систему перед сном?
2: Смотрите, из народных методов это теплая ванна, душ теплый и какой-нибудь травяной чай. Вот обязательно не зеленый, не черный, потому что он, наоборот, стимулирует, а именно травяной. Ромашка, мелисса.
4: А как насчет мелатонина принимать? Поможет?
2: Слушайте, это все-таки лучше у врача уточнять, потому что, ну, мало ли, может, у вас какой-то там аллерген, может быть, я не знаю, честно говоря, но вот так рекомендовать на большую аудиторию я бы не рискнул.
1: Ну и правильно.
3: Лучше вырабатывать свой.
1: Суды тоже работают.
2: Это да.
1: Это правильно, да.
4: Слушай, ну не, согласен, но свой вырабатывается, если ты правильно ложишься спать.
1: Поехали дальше.
2: Совершенно верно.
1: Дайте простой житейский совет. Как не переедать, Дим?
2: Ну, смотрите, чаще всего человек переедает, когда он съел, что планировал, потом чувствует, что немножко не наелся, подходит к холодильнику, и открывается черная дыра в желудке, человек объедается. И хорошо работает следующее. Нужно выложить на тарелку или на стол сразу все, что вы хотите съесть, с небольшим запасом. Потому что чувство насыщения у человека возникает не только от количества съеденного, но и от того, что он видит, какое количество еды он будет потреблять. Мозг быстрее наедается. Ну и, конечно, сразу же хочется есть медленнее, потому что знаешь, что вот это у тебя никто не заберет, и как-то спокойнее человек на это реагирует.
4: Я думаю, можно открыть для себя онлайн-покупки, и тогда денег на еду не будет уже.
1: Все, обидел эксперта. Спасибо,
3: Старовича. Очень классное есть приложение. Я рассказывала, по-моему, в Китае. Ты, грубо говоря, делаешь себе в корзину, кидаешь еду, и это все виртуальная еда. Виртуальный курьер как бы ее собирает, эту корзину, виртуально везет тебе на адрес и как будто бы к тебе даже доставляет. То есть по факту ты мозг обманываешь, как будто бы ты заказал, выбрал еду, но ты ее не ешь.
4: А ты в курсе, что один раз мужчину оштрафовали за то, что он в виртуальном магазине разбил бутылку вина?
3: Серьезно?
4: Виртуальную. Ему пришел реальный штраф.
1: Ну да, Стасик, ты, конечно, любишь пообижать экспертов, конечно. Спасибо тебе. Все, вот закрылась полезная среда на сегодня.
4: Я позвоню ему.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс Радио. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: продажи.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: 4.
1: Кого же и за что штрафуем? Немного еще обсуждаем и подводим итог голосования.
2: А штрафовал бы фиолетовое приложение за то, что весь семейный бюджет уходит туда.
1: Реально, пора бы уже. Эти маркетплейсы приводят семью к убытку.
2: А штрафовал бы тех, кто зарплаты задерживают.
1: Да.
2: Я запрещал всем, кто переходит по дороге на другую улицу. Вот такой штраф.
1: Просто даже по пешеходному переходу, да? Неважно. Космос бескрайний записал нам голосовое. Надо послушать.
3: Привет, вейкаперы, привет, Красноярск. Необходимо штрафовать людей, тех, которые придумывают штрафы. О. Возможно, я буду тогда первым и последним человеком, который попал бы под такой штраф.
1: Ну вот, пожалуйста, он готов к этому. А, так.
2: А штрафовал бы БМВшников за не включение поворотников.
4: Да там уже не штрафами надо обходиться.
2: А Максим штрафовал бы голубей за помет на авто. Хотя бы на сумму мойки.
1: Моя мечта пишет: я бы штрафовал Роскомнадзор, говорит, за то, что они все запрещают. Вот так вот. Ну просто за лайканное сообщение я не мог его не прочитать. За шум.
2: Ты оправдываешься-то.
1: Я поддерживаю, да. Больше идей, говорит, на вентилятор нам. Михаил говорит: как раз же, не за что штрафовать. Давайте, говорит, продолжайте свою тему.
4: Так, штрафовать за возмущение.
1: Так, поехали дальше.
2: Я бы штрафовал коллег, которые без толку тратят твое время.
1: Штрафовал бы людей, которые едят в кафе как свиньи. Анастасия написала: раскидывают весь мусор и еду по всему заведению и уходят, не убравши за собой вот этот свой беспорядок. А?
4: Ой, я видел таких парочку.
1: И что ты сделал с ними?
4: А что я с ними сделаю? Это ж дети.
1: Чужие тем более, да?
4: Да, ну нет, имеется в виду подростки уже. Там, не знаю, можно их завернуть и в урну положить. Ну, так же нельзя.
1: Хорошо, что ты это понимаешь.
4: Или можно.
1: Нельзя, Стас.
4: Я пошел.
1: За что бы вы штрафовали и кого, подводим итог голосования. Конечно, за маты в общественных местах. 37% проголосовали за этот вариант. Надоело. Видимо, нецензурная брань. На втором месте у нас это за бензин в канистру. 25%. Я с вами. Я голосовал тоже за этот вариант. И на третьем месте вариант за опоздание. Вот такой топ-3 у нас.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10.01 в Петербурге прямо сейчас, друзья. В этом часе нам нужно что-то сделать.
3: В этом часе нам нужно, чтобы вы написали нам сообщение, из какого вы города, и что вас волнует. Любой вопрос. Возможно, мы вам позвоним, и мы обсудим это в прямом эфире. Вот любой жизненный вопрос, который на данный момент вас волнует.
2: Да, также напоминаем вам, что в этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. В Санкт-Петербурге уже было, что круто. Нижний Новгород ждем, и Москве. 11 июля, кстати, Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Традиционно Радио Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны, как вы знаете, на главном событии лета. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест. Полный состав артистов есть на сайте radiorecord.ru. Состав артистов, состав, если что. Ну, вырежете. Можно смс-ку поставить.
3: Состав тоже, да. Хорошо.
4: Но это не на нашей сцене.
2: Не на сцене Радио Рекорд.
4: Да, там на других сценах может быть что-то подобное.
2: Да, какой-то розовый. В общем, новость неутешительная, ребята, у меня.
3: Что опять?
2: Оказывается, подорожали успокоительные для кошек.
3: Для них были успокоительные?
2: Есть.
3: То есть не все люди их пьют, а кошки пьют?
4: Подожди, а с каких топор начали?
3: Про валерьянку?
4: Мешки начали дорожать.
2: Что ж ты за человек-то? Был бы я учителем, выгнал бы тебя из класса.
3: Станислав, вот ты так смело об этом говоришь, как будто ты в жизни это делал. Ты что, реально мешок кота засовывал?
4: Нет, не давали. Они убегали.
3: А ты что, хотел?
4: Нет, давайте так, я, может быть, и не люблю кошек, но никогда
3: ты
4: в жизни...
3: Ты не любишь кошек?
4: Ну, мы уже об этом говорили.
2: Много раз, кстати.
4: Да, но я никогда не наврежу животному, потому что это живое существо, как бы оно меня не бесило, к нему нужно относиться...
3: Ну, про пакет пошутишь.
4: Ну, про пакет, конечно. Если кто-то когда-то это делал, надеюсь, у вас на это были причины, а так не надо это делать.
2: Да, были у нас на это причины.
4: Может быть, соревнования были.
3: Кошек. Так, к тебе вопрос, какие у тебя причины
2: были? А ко мне вопросов быть не может, потому что я рассказываю про успокоительные для кошек.
4: Да и бабушка одобрила, да?
2: Да. Кошек-тревожников стало больше в России. Друзья, вот к чему мы ведем.
3: Кошка-тревожница.
2: Да, по словам ветеринаров, в 15% случаев к ним обращаются из-за заболеваний, вызванных стрессом у кошек. Все из-за того, что кошки всегда находятся дома. В час, в контакте очень близком с человеком. Человек тревожится, кошка это перенимает. И у нее тоже тревога. Поэтому знайте, если вы тревожитесь, наши братья меньшие тоже перенимают эту тревогу.
3: Ну так давайте копать глубже. Из-за чего тревожится человек? Нужно убрать причину
2: копать
3: тревожности.
2: Глубже, да?
4: Копать
2: нам
4: глубже.
2: Про мешки говорит,
4: ты
2: не надо,
4: уме.
2: А сама копать глубже.
4: Если хочешь поглубже, иди на речку.
3: Ну, реально, ну, тревожность у людей убрать, они не будут передавать катанам.
2: Слушай, все
4: катанам.
2: Звучит все вообще максимально просто, ну. Да? А как у людей убрать тревожность?
4: Слушайте, котиков, наверное, надо просто покормить, и все, отдельную комнату для котиков нужно. Небольшую, мягкую, с веревкой.
3: Да.
2: Чтобы играли.
3: Люди ходят бить посуду в антистресс-комнаты, а коты куда будут ходить? Лоток?
4: Да.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: И игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте его прямо сейчас. Какой-то опрос был проведен среди вообще разного слоя населения, да, разного возраста и так далее. Им задали один вопрос, и они выдали 6 популярных ответов на этот вопрос. И ребятам нужно эти варианты выбить. И вы приготовьтесь, вы им будете помогать. Итак, вопрос. Кому приходится часто целоваться?
2: Влюбленным.
1: Это самый популярный вариант, да, 1-0.
2: Мужу с женой.
1: Стоп, все, дальше
2: Стасик. Нет никакого стопа.
1: Есть стоп, Стасик, дальше.
3: Не-не-не, пусть продолжает, давай.
1: У тебя нет вариантов?
3: Ну, есть, но зачем, давайте.
4: Ну, давай.
3: Родственникам.
2: Родственникам?
1: Кстати, такого варианта нет.
2: Ну, потому что это как бы, ну, вообще-то нельзя.
1: Есть.
3: Но никто же не говорит в засос.
1: Есть, но он по-другому немножечко сформулирован. Супругам, вот, это правильно.
2: А это не родственники.
3: Ну, так я и друг. Теперь вот одна.
1: Знаете,
2: кровные родственники.
3: Я не говорил, с чего ты взял, что в засос?
2: Я слышу в засос, понимаешь, между строк.
3: Это отлично биологическое отклонение.
1: Я тебе представляю, каждое утро говорю, Ань, привет, она говорит, засос. Я просто слышу везде. Ань, давай, ты дальше.
2: Целуются, значит,
1: сейчас мобильное приложение.
2: С питомцами.
1: С питомцами, ну нет такого, конечно. Кому приходится часто целоваться?
3: Брежневу.
1: Вариант хороший, но нет.
2: Коллегам.
1: Не видел такого ни разу. Намек понял. Еще.
2: Кому часто приходится целоваться?
1: Ну, давайте, давайте.
2: А, тестировщикам поцелуев или помады?
1: Далеко уходите, все гораздо.
2: А, жениху и невесте.
1: Молодоженам, конечно, 2-1.
3: Часто детей целуют.
1: Детям, в принципе, да, поэтому 2-2. Ань, ну тут твой профиль просто. Я не знаю, как ты его еще не зацепила.
2: Мой профиль?
1: Ну, да,
2: а, актером?
1: Да, 3-2, конечно. Ну и последний вариант было, у вас остался. В чатике, может, помогают вам там? Это тоже люди.
3: Ну, вот же здесь... написано Ирина и номер.
2: Да подожди.
3: Ирина.
2: Да ты вообще палишь контору, не читай.
3: Хочу и прочитаю.
1: Давайте последний вариант. Кому?
2: Кому? Человеку одному.
1: А, не одному, кстати. Их двое, как минимум.
2: Так, подожди, жених с невестой.
3: Ну, у них, дай намек.
1: У них отношения.
2: Муж с женой.
1: Вот они только другие.
2: Парочка.
1: У них тоже отношения.
3: Любовники?
1: Да, вот!
3: Подожди,
2: а муж с женой нет?
1: Смотрите, смотрите, кому приходится сейчас целоваться. Влюбленным, молодоженным, актерам, детям, супругам и любовникам. Вот топ из 6.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по Оренбургскому тракту от улицы Парина до проспекта Победы. Также по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. И по Парижской коммуне от Нариманова до Профсоюзной. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Сказала грозная царица.
8: Хочу металлочерепицу.
7: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
9: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня стоит сделать что-либо только в том случае, если вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить вашему любимому человеку.
3: Тельцы, в этот день вам как никогда пригодятся знания, полученные в далекие школьные годы.
1: Близнецы, сегодня вам будет грустно и одиноко даже в обществе вашего любимого человека.
2: Раки, весь сегодняшний день пройдет точь-в-точь по вашему сценарию.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку захочется предстать перед вами во всей красе.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не придется вам все время что-то объяснять или доказывать.
2: Весы, вам потребуется тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне.
3: Скорпионы, увы, сегодня вам придется принимать на веру все то, что говорит вам ваш любимый человек.
1: Для вас, стрельцы, этот день будет, вероятно, ознаменован новыми покупками во благо семьи.
2: Козероги, сегодня вам придется довольно долго убеждать вашего партнера в правильности того или иного действия.
3: Водолеи, будьте ближе к природе, полюбуйте с вашим любимым человеком на спокойные воды и ясное небо.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек будет от вас очень зависим вообще во всем. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланники Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время приехать в Москву, сообщил дипломатический источник РИА Новости. По его словам, визит должен прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений о возможном пересмотре политики США. Определились еще два участника четвертьфинала чемпионата мира 2026. Аргентина совершила невероятный камбэк и обыграла Египет счет 3-2, забив три мяча в концовке встречи. Швейцария после нулевой ничьи с Колумбией победила в серии пенальти и впервые за 72 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Москва, занявшая первое место по спросу у туристов в июне, в июле-августе опустилась на третью позицию, уступив место Петербургу и Краснодарскому краю, говорится в исследованиях. Также в топ-10 вошли Приморский и Ставропольские края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что ж там из горячего?
2: Поймав своего сына с вейпом, родители отвели его сами в полицию.
1: Нормально, сел.
2: Слушай, это супруги из Малайзии. Они отвели сына в полицию. Дело в том, что мама и папа сначала увидели его, получили нагоняй дома. Потом о его поступке сообщили сами школьной администрации. И напоследок реально сами передали в руки полицейских. Полицейские провели беседу на совсем уже серьезном и официальном уровне. И, кроме того, супруги добились, чтобы магазин, в котором вейп продали несовершеннолетнему, закрылся.
1: Неплохо.
3: О чем это говорит? Попросили тебя родители пару тяжек, поделись, иначе тебя отправят в тюрьму.
1: Любимый вкус бати, да?
2: На самом деле, очень много похвалы от пользователей интернета, потому что это отличный пример ответственности.
3: А нужна не похвала, а пахлава.
1: Неплохо. Я нашел сетипост, он завирусился, и очень интересный вывод из него получился. Одна девушка в сети пожаловалась, как обычно это начинается. Девочки, общий сбор, так все началось. Читаю вам пост, смотрите. Парню 21 год, зарабатывает 60к в месяц. Все продукты оплачивает он, я коммунальные услуги. Он идеален во всем, помогает в быту, заботится, уделяет все свободное время, не пьет, не курит, с пацанами не зависает. Но меня смущает заработок. Хочется в рандомный день снять загородный домик, сходить в спа, каждый выходный ресторан, а летом на море, получать подарки регулярно. Мы, конечно, ходим на свидания, но не так часто и разнообразно из-за денег. Вы бы рассматривали с таким парнем будущее?
2: Конечно, потому что она овца.
1: Девушка. Да, да.
2: Ему 21, он только вуз закончил, он, ну, начинает свою карьеру.
1: Комментарии сбежались вообще все, и девочки в том числе, и этого возраста, и старшие, и парни, и все, в общем, пришли к одному знаменателю. Они предложили расстаться с этим молодым человеком по одной простой причине, чтобы не портить ему жизнь. Пусть это парень, да, найдет себе нормальную девчонку,
2: которая будет ценить его качество.
1: Да, которая будет адекватной и не будет так сильно давить на 21-летнего пацана. Вот такая история в сети.
2: Мне хочется снять. Зачем?
3: Правильное решение. Если расстаться и забрать. Ну, я думаю, что так, кто посоветовал расстаться, должен забрать его себе.
2: О, кстати, девчонки там должны там просто в очередь встать.
1: Некоторые интересовались, да, девчонки. Говорят, не проблема, уходи. Я селюсь вместо тебя, не только коммунальные услуги буду оплачивать, но и спа, и домики буду снимать для него. Да, ну, прикольная. Добрая история очень. Когда по-доброму, тогда хорошо же, да?
2: Ну, вопросы к девчонке остались.
1: Остались. Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
7: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Так, ребятки, ну что, мы в прямом эфире?
2: Да, кстати. Мы в прямом эфире. Помнишь, напомню. Мы час назад вкидывали историю, напишите вашу любую проблему. Кстати, классные вы проблемы прислали, но мы выбрали одну. Нам написал Вова, которого волнует один момент. Можно вывести из истории?
1: Да, конечно.
2: Вова, привет.
1: Привет, Вов.
3: Привет, привет.
2: Вова, ты хотел что-то обсудить со своей девушкой, и мы связались с твоей девушкой, ее зовут
1: Ирина.
2: Ира, привет.
1: Привет, Ира.
4: Привет.
2: Вова и Ира, вы же не рядом находитесь?
1: А у нас тут Вова. Вов, а у нас тут Ира.
2: Классно?
4: Нет, мы не рядом. Классно.
2: Вов, задавай вопрос своей девушке.
1: Давай, свой, который хотел.
3: Ирин, ты помнишь, ты же знаешь, как я записан, как ты записана в моей телефонной книжке?
4: Да.
2: Как? А нам скажите.
1: Да, не в курсе.
4: Ну, моя вселенная.
3: Все верно. А в день семьи, сегодня праздник День семьи, я хочу задать тебе один вопрос, но ты не должна задавать мне вопросы, а должна только отвечать. Так вот, Ирочка.
4: Так.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Она в прямом эфире сказала да!
3: Ура!
1: Ура! Мы переживали, волновались.
2: День семьи, любви, верности. Еще одна семья образуется. Ну это же замечательно.
1: Он твоя вселенная. А как же записано у тебя Ирина, Вова? Вот что самое важное.
2: Нет, наоборот, у Ирины Вова как записано.
1: Моя вселенная? Да.
2: Это она записана. А задаем вопрос, как у Иры записан Вова?
1: Да, кстати.
4: У меня просто Вова с сердечком.
2: Вова с сердечком.
1: Теперь муж, переписывай прямо сейчас.
2: Надо добавить эмоции, колечко. Кстати, где кольцо?
5: Так, все. А когда мы едем на свадьбу, напишите адрес.
1: Так, давайте, да, пересылайте нам его. Ребят, мы за вас очень рады. Мы вас поздравляем искренне. Тем более в прямом эфире все слушатели Радио Рекорд тоже вас поздравляют и радуются вместе с вами этому замечательному событию. Вы лучшие друзья. С вами этим утром были вейкаперы Никит, Стас и Аня.
2: Отличного дня, классного настроения. Ждем вас завтра в 7 утра.
5: Всем прекрасного продолжения этой недели. Женитесь, радуйтесь.
2: Пока!
1: Вейкаперы на рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, коротко о современных услугах. Россияне начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с мясом, скажет тост и даже сыграет на гитаре. За год спрос на таких шашлычных друзей вырос в 3,5 раза. Как будто это лучшая работа в мире. Вот честно, как будто про себя прочитала объявление. Вот готова и поддержать разговор, ну и с мясом помочь. Умею разжигать костер, а почему бы и нет? Кстати, друзья, расскажите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие самые необычные услуги оказывали вы? Быть может, тоже что-то выкладывали и в чем-то участвовали. Рассказывайте, с удовольствием почитаю. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Работа от Робин Шульц и Барбс «Better Times». Появится Алок и Халли «Dive Into Me». Услышим трек от The Chemical Brothers, Sandy Sophie, Go, Record Mix. Также Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. Откроет этот час Avalon Robson с работы Vertigo, Record Mix. И все это Рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов и допустил их возвращение к международным соревнованиям. При этом решение по использованию флага, гимна и других национальных символов будет принято позже, а все спортсмены должны соответствовать антидопинговым требованиям. Разрыв в цене между самым дорогим и самым дешевым отдыхом в России летом достигает 5 раз, говорится в исследовании, подготовленном для Российского союза туриндустрии. Самый высокий средний чек на проживание в Янтарном – 16,5 тысяч рублей в сутки. Самый низкий – в Темрюке – 3 тысячи рублей. Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Благодаря голу в матче 1/8 финала против команды Египта на его счету стало 8 мячей. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, отыгравшись в конце матча с египтянами. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы плохо спите? Вот оказывается, одна бессонная ночь заставляет мозг работать на износ. Ученые выяснили, что уже 28 часов без сна перегружают связи между нервными клетками, нарушают стабильность нервной системы и заставляют организм экстренно набирать глубокий сон даже во время короткого отдыха. Поэтому, друзья, как только у вас выдается свободная минуточка, ложимся спать даже на 20-30 минут, и это всегда очень полезно. Кстати, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, получается ли у вас какой-то сделать take a nap, дневной сон, может быть, у вас есть такое понятие. Напишите, будет интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке, в этом часе Тиесто, Beautiful Places.

появится Open Bus с работой Miles Away. Откроет этот час работа от Hugel Moving to the Sun на Рекорд Микс. И все это рекорд. Dance. Лето.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Арт-дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве добавили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Депутаты предложили использовать мат-капитал для ремонта жилья. По их словам, принятие законопроекта позволит воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира 2026. Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Аргентина поспорит за выход в полуфинал со Швейцарией. Впереди самые ожидаемые матчи турнира и борьба за место в четверке сильнейших. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Рекорд.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
10: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Наше трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается. И уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста вас будут ждать. Это Ронски, Спит, Ален Вотс и Рэм. Естественно, звезды российской транс-музыки также. И это все пройдет 16 октября в Москве в Икей Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это все «Трансмиссия» «Портала». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Напишите, ребят, в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», кто собирается. Я же пока расскажу о музыке. В этом чате «Kungs Galaxy». Также появится работа от Fisher «Favor». Послушаем трек от All Things Break Gravity. Послушаем работу от Олеса «In Your Eyes». Открывает этот час Алла Фарман с работой «Body Talk» «Рекорд Микс». И все это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето» на «Рекорде». Лето.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Новый трек на рекорде. Габри Понте, Жан-Пол

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО готовятся объявить о расширении сети военных нефтепроводов до Восточной Европы и Турции, сообщает Bloomberg. Проект стоимостью около 30 миллиардов долларов должен повысить надежность поставок топлива для военных баз и может стать крупнейшей инвестицией в истории Альянса. Ожидается, что решение представят на саммите НАТО в Анкаре. На фоне проблем с поставками топлива в России вырос интерес к гибридным автомобилям. По данным участников рынка, именно гибриды пользуются наибольшим спросом благодаря возможности ездить как на бензине, так и на электротяге. В июне продажи таких машин выросли в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. FIFA начала рассматривать возможность возвращения российских команд к международным соревнованиям. Как пишет Sky News, решение будет принято после анализа рекомендаций МОК об отмене ограничений для российских спортсменов и обсуждения с заинтересованными сторонами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, за что бы вы штрафовали, самое главное, кого. За очень пахнущий парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте.
2: Да, люди, которые привыкают к своему запаху, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
3: Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
2: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому он приходит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.
4: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Bro.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа.
2: Рекорд. Дэнс-радио. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
1: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
2: Реклама в Казани. 500-54-20.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, о том, что сегодня день семьи, любви и верности, вы, конечно, знаете, помните без меня. Кстати, каждого из вас поздравляю. Ребят, но ведь сегодня еще и день обнаруженных заначек, то есть деньги. Согласитесь, это не менее приятно, чем день семьи, любви и верности. Рассказывайте, сколько обнаружили вот забытых купюр в своих, допустим, зимних куртках. У меня, по-моему, мой максимум — это 5000 рублей. Ну, особо-то похвастаться и нечем, но все равно приятно. Рассказывайте, сколько вы находили денег в своих, ну, забытых там прошлогодних вещах. Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я почитаю. Дипло в этом часе и Two Steppin' услышим. Еще впереди Holy Flame и Тону. Также он Nail и Small Town Boy. Конечно, трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Уже сейчас Эвелин Рокстон, «Вертига», и все это «Рекорд Дэнс Лето». Рекорд!

0: Record. Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы и призвал страны Евросоюза как можно скорее возобновить диалог с Москвой. По его словам, игнорирование позиции России может привести к новым проблемам. При этом Москва остается открытой к переговорам. Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива этим летом в разгар туристического сезона, сообщает газета Financial Times. Частные авиакомпании обеспокоены тем, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам, если запасы топлива будут на исходе. Новак Джокович с юмором отреагировал на сравнение с Лионелем Месси после пятичасового матча на Уимблдоне. Серб признался, что не отказался бы играть по 90 минут как футболист. В четвертьфинале Джокович провел на корте 5 часов 15 минут и установил рекорд турнира на этой стадии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Хочу напомнить, да вы знаете без меня, что в этом году Рекорд представил электронную сцену на АВК-фесте сразу в трех городах. Это Петербург, Нижний Новгород, там лишь представим, и Москва. Питер уже отгремел, впереди у нас две встречи. 11 июля как раз-таки Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на АВК-фесте. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. В этом часе у нас Эйфы и Meet Me in the Dark. Еще впереди Ричард Грей и No Scrubs. Кстати, это рекорд ремейк. А еще слышим Offenbach и Miles Away. Также в этом часе Медуза Don't Wanna Go Home. Сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд. Dance лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
2: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты. Dance Lето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет «Нью-Йорк Пост». По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Record. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, что там у нас по трендам-то? Мужской iPhone! Вот он, новый тренд этого лета 2026. Парни специально, оказывается, бьют телефоны, чтобы выглядеть более брутально, более по-мужски. Все началось с вирусных видео, где девчонки называли потертые смартфоны признаком настоящего мужика. Чем хуже, тем лучше, оказывается. Парни решили усилить эффект и начали разбивать стекла своих гаджетов. Друзья, я лично считаю, что лучший враг хорошего, поэтому не надо, парни, не надо так сильно переусердствовать. А что опять же касается меня, на мой взгляд, вот все телефоны, которые черного цвета, для меня это все знак, автоматически это мужской телефон. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Баэнди в этом часе и Шаде услышим.

0: непременно Alesso Destiny. Также Sony Padera, Think About Us. Сейчас открывают Алле Фарбен и Body Talk. И все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето! На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Также по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. И по Камалу от Московской до Профсоюзной. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить.

0: вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк продлил рекомендацию банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП, столкнувшихся с трудностями. Мера касается заемщиков с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно платили по долгам и имеют план восстановления бизнеса. Банки при этом должны контролировать финансовое состояние таких клиентов. В Госдуме предложили публиковать информацию о гонорарах артистов, чьи выступления оплачиваются из бюджета. Инициатива направлена на повышение прозрачности расходов после критики в адрес регионов за дорогие концерты. Предложение направили главе Минфина Антону Силуанову. Определились претенденты на звание лучшего вратаря сезона РПЛ 2025-26. Лидером по статистике стал голкипер «Балтики» Максим Бориско. Он показал лучший итог отраженных ударов – 88% и меньше всех пропускал в среднем за матч. За награду продолжают бороться 13 вратарей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще.
13: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
12: Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И вы только что послушали замечательный ремикс от Иманбека на песню «Роза», за который Иманбек, кстати, получил Грэмми. Вот так вот бывает. Обычный парень из Казахстана, из Павлодарской области, из небольшого города Аксу, в один момент проснулся знаменитым, потому что получил одну из главных музыкальных наград. Кстати, произошло это довольно-таки давно, хотя казалось бы, что буквально вчера, в 2019-м доковидном году. 7 лет прошло, между прочим. Но трек до сих пор актуальный, поэтому он до сих пор у нас здесь в эфире. Вы слушаете Радио Рекорд, Женя Балдин меня зовут, и давайте прямо сейчас узнаем, что еще из самого вкусного, актуального, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Отличная новинка от Anotar и 54 Ultra. Talk to you, Record Mix. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child, Record Mix. Block and Crown, Power Dancer, Record Mix. Pulse Driver и Sal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake. А прямо сейчас Эвелин Рокстон, Вертиго, и это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Островского до Московской, также по Кремлевской от Ковинажми до Тукая и по Одарадского от Воровского до Чистопольской. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
4: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+. Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД предупредила о новой схеме мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка и других ведомств. Аферисты предлагают забрать посылку и задекларировать чужие деньги, фактически вовлекая людей в незаконные действия. В полиции напомнили, что госорганы не предлагают подобную работу и призвали не доверять таким сообщениям. Татьяна Навка назвала решение Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов победой для отечественного спорта. По ее словам, теперь атлеты смогут полноценно готовиться и бороться за участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях. Лионель Месси в четвертый раз стал лучшим игроком матча на чемпионате мира 2026. После победы над Египтом он вышел в лидеры бомбардиров турнира с 8 голами. Всего на счету 39-летнего форварда 21 мяч на чемпионатах мира, и это рекорд. В этом году «Радио Рекорд» построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно «Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена «Рекорда» на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом пути. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Bro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
2: Реклама в Казани 500-54-20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Фееричный камбэк Аргентины, досадный вылет Колумбии, неверная Шакира и все участники четвертьфинала. Аргентина сотворила настоящее чудо в матче с Египтом. Примерно за 10 минут до конца встречи Месси и компания горели 0-2 после голов Ибрагима и Зико. А сам Лионель к тому моменту еще и не забил пенальти. Все могло быть даже хуже, если бы до этого засчитали еще один гол Зико. Однако судья зафиксировал нарушение правил в атаке. Казалось, что исход матча решен, но тут началась магия. Сначала Ромеро забил первый гол, затем Месси сравнял, и уже в добавленное время точно удар головой Энцо Фернандеса принес Аргентине волевую победу 3-2. Но не могут аргентинцы без нервов в этом плей-офф. Швейцария и Колумбия не смогли забить друг другу ни в основное, ни в добавленное время. И дело дошло до серии пенальти. В этой лотерее фартовее оказались швейцарцы 4-3. Швейцария проходит в четвертьфинал Мундиаля впервые с 1954 года. Колумбийская певица Шакира получила порцию хейта от родных болельщиков. Оказалось, что артистка побывала уже на двух матчах сборной Аргентины, один из которых игрался параллельно с матчем Колумбии. Колумбийские фанаты накинулись на певицу в соцсетях и предложили уделить время родной команде. После этого Шакира выложила видео, на котором болеет за Колумбию, правда, дома и перед телевизором. Кажется, это разозлило фанатов еще больше. Экс-игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович восхитился Лионелем Месси. По словам Златана, игрок превратился в зверя, которого никто не может поймать. Он также отметил, что несмотря на многочисленные личные награды и командные титулы, Месси все еще хочет большего, и это не может не восхищать. Продолжение темы. Месси обновил рекорд Мундиаля. Он единственный, кому удалось забить 15 разным сборным на чемпионатах мира. Окончательно определились четвертьфинальные пары турнира. 9 июля в 23:00 сыграют Марокко и Франция. 10 июля в 10 вечера сразятся Испания и Бельгия. 12 июля в полночь ждем зарубу Англии и Норвегии. И в 4 утра того же дня нам снова сломают режим Аргентина со Швейцарией. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд света.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Ну что, привет, мои котятки, отличного настроения. Меня зовут Адель, и я безумно рада быть с тобой этим вечером. Ты слышишь Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», и я думаю, если ты был внимателен с понедельника, очень внимательно все слушал, значит, ты уже примерно представляешь, чем мы с тобой сегодня займемся. Но это чуть попозже. Для всех, кто только к нам присоединился, хочу пожелать отличного вечера, и чтобы все прошло очень гладко и с лучшими треками здесь на Радио Рекорд. Кстати, котятки мои, сегодня классный праздник отмечается. Не знаю уж, как вы, вот я его очень люблю. День семьи, любви и верности. В общем-то, нужно любить, быть верным и, конечно же, беречь свою семью. Вот так вот. Вот 8 число, он такой прекрасный, такой красивый. Похоже на знак бесконечности. Есть в этом что-то сакральное. Но мы с тобой о праздниках чуть позже поговорим. Если хочется кого-то поздравить, пиши, не стесняйся. Я все передам. И приветики, и признание в любви, и все твои самые сокровенные мысли. 8-939-303-101-9. Это наш телеграм. Отправляй сюда все, и я буду озвучивать. Ну а мы, естественно, уже погнали слушать лучшие треки здесь на Радио Рекорд.

Вот, кстати, котятки мои, знаете, вот трек, который только что прозвучал, First Day, раньше исполнял Брайан Мулка, фронтмен группы Плацебо. Вот нравились мне, когда-то нравились. Кто только уже не перепевал, но все равно звучит очень стильно. Итак, давай поговорим сегодня с тобой о любимых праздниках. Да, мы поздравляем, продолжаем поздравлять с Днем Семьи, Любви и Верности. Лучики добра и самые-самые классные нежности отправляем близким. Но и еще вспомним, какие из праздников тебе особенно любимые и приятные. Начну с себя. Я обожаю Новый год. Ну все, почему? Потому что оливьешечка, потому что селедка под шубой, и потому что очень много дополнительных выходных. А теперь ты. Жду от тебя.

0: Итак, продолжаем наш эфир. Я спросила у тебя, какой любимый праздник. И вот написала нам Ольга. Всем привет, Радио Рекорд. Мой любимый праздник – это 8 марта. Почему? Да потому что мой муж только в этот день дарит цветочки. Олечка, срочно, срочно контакты мужа. Мы сейчас ему тут понапишем. Ну как это так, только на 8 марта? Грустненько, надо почаще. Мы, девочки, любим цветы. Далее написал Михаил. Обожаю Новый год. Ну, Михаил, вы прям со мной вместе. Можно вместе, в принципе, и отметить как-нибудь. Такие предложения уже пошли, кстати. Ну, до Нового года полгода, это не так много. Ну и все на этом пока про праздники. Есть зато приветики. Хочу поздравить с Днем любви, семьи и верности. Мою любимую супругу зовут ее Альфиюшка. Она всегда слушает Радио Рекорд. Подпись Ильнас. Я очень рада. Я, кстати, поняла, что за Альфиюшка. Она всегда именно так и подписывается. Далее у нас есть такой привет, знаете, друзья мои, на английском. Не знаешь, как зачитать. Моему любимому, это уже на русском, моему любимому парню, зовут его Шабан. Я передаю привет. I love you so much. Вот так вот, ребята, представляете? Еще и такое бывает. Имя-то какое необычное. Ну, а мы погнали дальше. Слушай внимательно Радио Рекорд. Уже совсем скоро будет самое главное.
1: Новый трек на рекорде. Loud Luxury and Emilia Roberts. Love you for life.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Итак, котятки мои, нужно действительно хорошенько покатать с рекордом этим летом. И у нас для вас есть классный, шикарный, сочный, да, если можно так тоже назвать, велосипед. Хочу быстрее его кому-нибудь отдать, я и вся моя команда. Но, возможно, это будешь именно ты. Хочешь поучаствовать? Тогда прямо сейчас я предлагаю тебе скинуть в наш ТГ заявочку. Пиши «катай с рекордом», вот эту фразу заветную. 8 939 303 101.

0: Record. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Новый Jetour за 1 970 000 рублей. При наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: «Котай с рекордом».
1: Ну что, котятки мои, да-да-да, сейчас будем узнавать, насколько крута наша Мария. Почему Мария? Потому что это наша слушательница, которая скинула заявку, оказалась третьей, и сегодня она поборется за звание чемпионки этого велосипедного тура и поиграет с нами в «Катай с рекордом». Мария, привет!
2: Приветики!
1: Как твои дела, красотка?
2: Все супер, прекрасно!
1: Готова? Спорт любишь?
2: Конечно.
1: Смотри, Мария, моя хорошая, у нас уже Максимка участвовал, потом вчера его переплюнул Димыч, 6 ответов он дал правильных. Для того, чтобы тебе сегодня оказаться в топчике, тебе, конечно же, придется дать 7 ответов правильных. И тогда ты будешь лидером нашей гонки за великом. И будешь точно катать с рекордом на новом велосипеде, шикарном, роскошном, спортивном и самым лучшим. Поняла меня?
2: Поняла.
1: Итак, твоя задача за эфиром, я уже объяснил, конечно, но еще разочек. Все очень просто, у тебя ровно 30 секунд. Я буду быстро перечислять разные слова, а ты говоришь «да», если это слово относится к спорту. Если это слово к спорту не относится, ты говоришь «нет». Окей? Все это делаем быстро, потому что времени не так много. Я считаю, фиксирую каждый твой правильный ответ. Если вдруг так получится, что ты где-то ошиблась, мне придется тебе рассказать, что означает то или иное словечко. Я надеюсь, что ты справишься. Радио выключаем рядом с собой. Верим в свои силы. Я за тебя болею. И очень хочу, чтобы у тебя все получилось. Ну что, готовы?
2: Готовы.
1: Тогда погнали, скоро начнется отчет, и я желаю тебе успехов.
2: Спасибо.
1: Скибоб.
2: Да.
1: Очаровывание червей.
2: Нет.
1: Люди выманивают червей из земли, между прочим, официальный вид спорта в Великобритании. Жирник.
2: Нет.
1: Конкер.
2: Да.
1: Гонки на кроватях.
2: Да.
1: Пугание ежей.
2: Да.
1: Нет, эту фигню мы сами придумали. Верблюжьи бои. Опа. Нет. Время закончилось. А верблюжьи бои, кстати, такая забава есть. Она в Турции у нас. Итак, мои хорошие, 4 правильных ответов. Вот, пу-пу-пум. Пока Дмитрий остается у нас лидером. Но, Мария, не расстраивайся, пожалуйста. Тебе достается приз от Радио Рекорд. Приз – сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Ты рада?
2: Очень. Спасибо.
1: Моя красоточка расстроилась, не расстраивайся. У нас еще будет много движух на Радио Рекорд. А кому-нибудь привет или поздравления с праздником?
2: Поздравления с праздником всех-всех-всех. С днем семьи, любви, верности, с таким теплым, добрым, светлым праздником. Всех, у кого есть семья, у кого ее нет, пусть обретут ее. Все будут счастливы и любимы.
1: Ты ж моя хорошая, как это мило. Я тебя тоже поздравляю с праздником. Спасибо тебе за участие. Ты крутая, правда, ты крутая. По поводу подарка, мы тебе все расскажем, покажем, в Телеграме напишем, окей? Хорошего тебе вечера.
2: Окей.
1: Все.
2: Спасибо.
1: Люблю, целую. Ребята, у нас до 17 числа, как я уже говорила, продолжается игра «Катай с рекордом». Мы разыгрываем главный приз. Это крутой, мощный, классный, красивый велосипед. Хочешь его? Тогда слушай каждый вечер шоу «Хочу и баста» и участвуй в нашей гонке за великом. Я желаю успехов всем.

Итак, мои котятки, мы продолжаем с вами рассказывать про праздники, точнее, свое мнение, какой же праздник является самым лучшим. Вот, кстати, Мария, красоточка наша, которая сегодня участвовала в игре «Катай с рекордом», она написала, что очень любит праздник Пасху, светлый, добрый праздник, который объединяет все национальности. Вот такая она, сама вот Мария, добрая, милая, пушистая, прям булочка с корицей, милашка. Итак, написала нам Катюха, всем привет, я обожаю 23 февраля, потому что у меня день рождения, и я никогда не дарю подарки мужу. Катюха, ну что это за абьюзивные отношения? Ну хотя бы носочки с пеной для бритья можно? Я бы вот выделила бы из бюджета 550 рублей как минимум. Нет, да, обидно, когда в свой праздник нужно еще там ходить всех поздравлять. Далее пишет нам Татьяна. Всем привет, я обожаю праздник 14 февраля, день влюбленных, день Святого Валентина. Ну что ж, что я могу сказать? Сегодня практически то же самое, только наш российский уже день любви, семьи и верности. Ну, мы его популяризируем, любим и стараемся друг друга поздравлять. Но 14 февраля тоже неплохо, абсолютно с вами согласна. И есть еще у нас праздник Рамадан. Вот, написал нам Ильшат, я очень люблю Рамадан. Вся семья собирается, даже те, кто живет очень далеко, приезжают. И мы очень вкусно и весело проводим время. Согласна, в Татарстане все-таки живем. Что ж, если есть чем поделиться, то обязательно пиши на наш ТГ. Я все зачитаю. Какой праздник твой самый любимый? 8-939-303-101-9. Именно сюда все можно прислать. А вот еще очень много сообщений прилетает по поводу «Катай с рекордом». Когда, что, зачем? Ребята, слушаем «Радио Рекорд». Каждый вечер внимательно наслаждаемся треками, передаем приветы и ждем эту игру. 17 числа у нас будет финал, и мы узнаем, кто же заберет главный приз – крутой велик от «Радио Рекорд».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ком».
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Итак, возвращаемся к нашим праздникам. Ты слушаешь Радио Рекорд, шоу «Хочу и баста». С тобой по-прежнему Адель. И про праздники. Ну, что мы сегодня обсуждаем? Какой самый любимый праздник? На сегодня отмечаем мы День семьи, любви и верности. Написал нам Константин. Адель, а как ты думаешь, а стоит ли сегодня дарить подарок своей жене? Как я думаю? Конечно, да, обязательно. А почему? Почему нет? Только 8 марта, что ли, день рождения? Надо пора уж стереотипы, так сказать, рушить и дарить почаще что-нибудь приятное. Далее. Есть у нас сообщение от Константина. Опять, что ли? Здравствуйте, я хочу поздравить с праздником всех наших жителей города. Спасибо большое, и вам того же самого и втройне. Далее. Сообщение от Альфиюшки. Альфиюшка, привет! Тебе сегодня супруг уже посылал здесь лучи добра. Мой самый любимый праздник – это 9 мая. Я горжусь. Согласна, солидарно, все так же, как и у тебя. И есть сообщение от Алмаза. Обожаю майские праздники. Погода хорошая, шашлычки, друзья, выходные на работе, все здорово. Но жалко, что они быстро пролетают. Ну, ничего, на следующий год еще раз майские праздники точно настигнут. Всем спасибо, все свободны, хотелось бы мне сказать, точнее нет, не хотелось бы так говорить. Но мы не свободны. Я хочу еще раз напомнить номер нашего ТГ, чтобы ты мог также поделиться своим мнением, какой самый классный праздник вот для тебя. Может быть, у вас какая-то традиция есть семейная, что любите собираться или с друзьями. Там каждый год 31 декабря ходите в баню, там, допустим. Делись всем, что есть на душе. Также, естественно, можешь поздравить с Днем любви, семьи и верности своего мужа, всех остальных, жену, не только подарком, но и на Радио Рекорд. 8-939-303-101-9. Это наш ТГ. Сюда принимаю все ваши сообщения. Сюда принимаются также заявки на «Катай с рекордом», чтобы вдруг, если номер не записан был, ты обязательно его записал на будущее и был более быстрым. Мы погнали дальше!

Итак, продолжаем вместе с тобой обсуждать самые классные праздники и что же у нас тут прилетело на ТГшечку. Написал нам Эльдар, всем привет. А я, правда, люблю Новый год, потому что у нас традиция, мы собираемся большой-большой семьей. У нас более 20 человек, и вместе мы проводим практически все зимние дни, вот эти, которые нам дает государство. Очень весело, классно, дети, супруги, родители, все здесь. Хотелось добавить и Дюша Метелкин. Слушайте, ну здорово, здорово, хорошо, когда есть традиции, которые ты поддерживаешь. Далее есть сообщение от Альберта. Всем добрый вечер, уважаемые рекордсмены. Для меня самые любимые праздники – это дни рождения моих детей. Знаете, когда я прочитала это сообщение, я прям даже чуть не расплакалась. Это так мило, правда, это очень мило. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь отмечал мой день рождения и ждал его с нетерпением, с таким трепетом. Классно. Сообщение от Ахмед нам пишет. Ахмед пишет, что для него самый любимый классный праздник – это когда он выиграет велосипед на Радио Рекорд. Серьезно, Ахмед? Ну, я прям обескуражена таким креативом. Я надеюсь, что заявочка-то будет вовремя. Завтра еще поиграем. Ну что ж, двигаемся дальше, слушаем любимые треки. Оставайся здесь на Радио Рекорд.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 25. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Рекорд. Реклама.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полгранин 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2-годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону плюс 7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Нам Рафаэль что-то Рафаэль, точнее, все заговорилось. Я, видимо, о празднике все задумалась. Прислала тут самое главное. А как же сабантуй? Сабантуй, правильно, Рафаэль. Спасибо, что напомнил. Абсолютно согласна. Я очень люблю сабантуй. Ни разу не выигрывал ни баран, ничего. Но сама атмосфера классная. И не только у нас, кстати, в Татарстане отмечается, но и в других городах. Вот так вот. Короче, праздничный марафон у нас так подошел к своему завершению. Выяснили, что поводов, правда, для радости очень много. Просто миллион. От официального Дня семьи, любви и верности до, не знаю, до взятия Бастилии. Но вообще, знаете, к какому выводу пришла? Абсолютно неважно, какой именно праздник сегодня на календаре. Красный это день или черный, или вообще там обычный день. Самое главное – это люди, которые в этот момент находятся рядом с вами. Праздник – это ведь совсем не дата. Праздник – это атмосфера, которую мы создаем сами вместе с теми, кого любим. Так что обними прямо сейчас свою любимку. Позвони друзьям, собери всю свою банду вместе. Отмечай каждый день, кайфуй, делай это с правильными людьми. И, конечно же, весь этот сабантуй пусть проходит под самые лучшие треки здесь, на Радио Рекорд.

Ну что, любимые мои рекордсмены, котятки, всем желаю классного вечера в нашей компании, естественно, Радио Рекорд 24/7 только для тебя. Ну, а я прощаюсь, в студии была Адель.

0: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Расскажу вам о том, чем я занимался сегодня весь день. А я готовился к радиошоу «Колбасный цех», которое будет у нас завтра в эфире в 9 вечера по московскому времени. Нашел, наверное, треков 150 очень крутых сразу на несколько эфиров. И вы знаете, наверное, для меня в диджеинге самый приятный процесс — это искать новую музыку. Я просто пропал в интернете на 5 часов, нашел очень много эксклюзива, очень много разных треков интересных и веселых. А все потому, что у нас еще, кстати, впереди в эту субботу и в следующие выходные в фесты в Нижнем Новгороде и в Москве, где будет работать сцена «Радио Рекорд», где буду выступать я в том числе, и очень много самых разных крутых артистов, перед которыми тоже не хочется ударить в грязь лицом, а хочется подготовить достойные сеты. Поэтому сегодня лично у меня был очень продуктивный день, и я этим вайбом с вами делюсь. А еще я с вами делюсь классной музыкой. Давайте узнаем, что мы с вами в этом часе послушаем. Бабина и Маркус Дилан, «Sweet Dreams», «Рекорд Ремейк». Новинка от Дипла, Two Steppin' Record Mix. Хьюгель и Ультранейт, Free Record Remake. Пнау и The Warning, Two Corazon Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето. На рекорде. Yeah!

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 3 балла. Немножко постоишь на Гайбишева от Цпюльна до Кулгали 10 минут, а вот уже от дома номер 3 до Овражной пробка в 17 минут. Далее задержишься на Ленинградской от Копылова до улицы Айдарова. Время в пути 7 минут. Желаю тебе удачи и зеленых светофоров.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является картой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет Нью-Йорк Пост. По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
7: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020. 26 года выпуска.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. По будням в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! В 1938 году, когда в США по радио транслировался радиоспектакль «Война миров» по известному одноименному роману Уэллса о вторжении инопланетян, а сам этот спектакль был стилизован под экстренные выпуски новостей, прерывающие какой-то там, неважно, концерт, миллионы американских слушателей подумали, что случилось реальное вторжение марсиан, и восточное побережье США охватило настоящая паника. Так вот, сегодня радио о таком и мечтать не может. В наши дни ни одному самому радийному, самому рейтинговому радио не удастся спровоцировать такой мистификации и ввести в заблуждение миллионы. И даже не потому, что радио, как и телевизор, больше ему больше не доверяют. Нет, ему доверяют еще больше, но потому, что его давно уже миллионы не слушают. Эх, жаль, говорим мы, и начинаем свою массовую, не очень массовую мистификацию и не очень мистификацию, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Старый диван может стать причиной хронической усталости, предупреждают специалисты. Со временем наполнитель теряет упругость, пружины растягиваются, и мебель перестает нормально поддерживать позвоночник, приобретая так называемый эффект гамака. По словам экспертов, это может привести к постоянной усталости. Средний срок службы дивана для ежедневного сна составляет 7-8 лет, а гостевого – около 10-12 лет.
2: Эффект гамака? Господи, боже мой! Слушайте, вот каждый день в этой жизни узнаешь что-то новое. Еще, значит, на нашу голову и эффект гамака?
1: Ну да, жизнь такая непростая штука. И как, со временем, как бы, когда пройдет 7-8 лет для вашего дивана, на вас набросится эффект гамака.
2: А у вас вот вы уже не чувствуете эффект гамака в хорошем смысле?
1: Ну
2: да.
1: Нет, это, ну как бы эффект гамака, это ладно, бог ты с ним. А вот если случится, как бы грянет казус гамака.
2: Не, ну это совсем. Нет, и эффект, знаете, не очень. Я бы вообще эффект гамака в нашей стране законодательно бы запретил. Знаете, там, типа, почувствовал эффект гамака, сразу к Милонову.
1: Устали мы от эффекта гамака.
2: Очень, да.
1: Так наполнитель вот теряет упругость. А со временем все теряет упругость.
2: Вы про гамака?
1: Да и про гамака тоже. Не упругий гамак.
2: Там сказано, что там старый диван может стать причиной хронической усталости. То есть, я правильно понимаю, что это вот мы все такие усталые, или как, знаете, как сейчас говорят, выгоревшие, да? Это все из-за старого дивана, да? То есть выгорел на стареньком диванчике, да?
1: Диваны нужно обновлять, парк диванов нужно.
2: Ну, знаете, я вам скажу, на самом деле вот со старым диваном могут быть и еще другие проблемы. Не только эффект гамака, но еще и похлеще, эффект клопа. Потому что там бывают в старых диванах клопы. И поэтому, знаете, вот после старого дивана может быть не только, как бы, может быть не только усталым, но и таким чесоточным. И тут, кстати сказать, вступают в силу два противоречащих эффекта. Потому что клопы как бы тебе устать не дают, они тебя даже бодрят.
1: А вот не нужно просто диваны с помойки тащить к себе, да? Вот взяли моду, и клопов тогда не будет.
2: Ну, неважно, но нет, просто у меня вопрос. Вот два эффекта, когда сталкиваются, эффект клопа и эффект гамака. Эффект клопа, эффект гамака нейтрализует, нет?
1: Ну, слушайте, немножко. Ну, с клопами я чисто теоретически знаю, с эффектом гамака я знаком. Да, ну, у меня был старый диван, да. Ну, клопы, наверное, бодрят.
2: Я и говорю про это.
1: Комары бодрят же?
2: Да, конечно, ну, естественно, поэтому тут у меня это и странно. Но, знаете, на самом деле, говоря об эффектах старого дивана, давайте все-таки не забывайте, что у старого дивана бывает еще один важный эффект, а именно эффект проперженности. А, или как мы его называем, там, да, ну, то есть просто, да, вот, а бывает прям такой, ну, да, то есть знаменитый эффект проперженного дивана. А от этого не устаешь?
1: Ну, это добавляет, если уюта какого-то домашнего, знаете, такого. Нет разве?
2: Ну, такой диван, мне кажется, не знаю, ну, скорее, ну, да, мне тоже кажется. Ну, а если он еще и, как это, просто, вот,
1: да, ну, тоже не нужно таскать с помойки! Что вы?
2: Да ладно, с помойки! Когда он у тебя 74 года стоит, еще дед на нем этот эффект создавал.
1: Не трогайте, дед, как бы, это на память.
2: Тогда вопрос. Ну, смотрите, ребятки, ну вот видите, вот открыли нам ученые, или кто эти там специалисты, я уж не знаю,
1: это продавцы мебели.
2: Да, ну да, да, видимо, да. Да, ну или вот эти, знаете, как диван, как говорят, значит, диванные эксперты. Это они же по диванам, да? Так вот, диванные эксперты, то есть эксперты по старым диванам говорят, что ваша усталость от дивана. Возможно. Так вот, а у нас к вам вопрос-то поширше. Вот ну ты же, мы все устаем, да? Особенно сейчас. Жизнь такая сложная, да, ужасная. Не то, что там наши отцы и деды.
1: Они
2: да?
1: там были такие живчики, летали.
2: Конечно,
1: просто.
2: А мы все уставшие такие. Так вот, а как ты считаешь? Вот, может быть, ты об этом думал, а может быть, не думал и подумаешь прямо сейчас. Каковы причины твоей усталости? Откуда твоя усталость? Может быть, это связано и с мебелью.
1: Да, там, да, не знаю, там какой-нибудь эффект там тумбочки, там, торшера.
2: Эффект,
1: там,
2: да, пуфик, да, например.
1: Этажерка там какая-то, там, это, торшер.
2: Кожаный, да? Да. Как, может быть, от чего-то еще.
1: От людей, как бы.
2: Люди, конечно, работа, жена, там, муж, не знаю, да? Вот что, почему мы такие устали? А все такие, ну, сейчас выглядят, ну, выглядят все как будто высосанные в хорошем смысле, да?
1: Ну, как в чем же это хорошем? То это тоже плохом.
2: Я тогда в хорошем, это что?
1: Вот это хорошего ты.
2: Да, так вот, да, да, да, тут вы правы. Так вот, в чем причина твоей усталости? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Житель Забайкалья переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди. 21-летний парень купил форму в интернете, приехал на АЗС и, представившись сержантом Бензовозовым, потребовал обслужить его вне очереди. План почти сработал, однако лжеполицейского заметили настоящие сотрудники МВД. Теперь вместо полного бака ему грозит штраф за незаконное ношение формы и ее конфискация.
2: А что, я не понял, а что полицейские конкретно-то заметили? Что его выдало? Ну, полицейский в форме... Неужели его... Страшно представить. Неужели его выдала фамилия Бензовозов? А?
3: Ну, это тоже странно, действительно. Ну,
2: а то что, полицейские подумали, может быть, ну что, у нас вроде такого сотрудника нет. Есть только бензоотсосов и обсохлов, да, бензовозов, такого нет? Ну, или что выдало?
3: Ну, хотя, ну, смотрите, он купил форму в интернете и назвался сержантом Бензовозовым. А погоны-то майорские.
2: Ну, это я не знаю. Ваши домыслы.
3: Фамилия, ну, как бы такая.
2: Для кого? Для сержантская, да. Значит, нет, а я хочу просто, я не понял, а он сказал, что он Бензовозов. Это типа для конспирации? То есть он думал, что у всех полицейских, которые заправляются, как бы фамилия там Бензовозов или Бензоколонкин, или, знаете, там сержант 95-го, или сержант 92-ка, или там майор Дизель по вашему приказанию прибыл.
3: Или пресс-секретарь МВД Мария Соляра.
2: Но это уже высоко берете.
3: Нет, районного МВД.
2: А, это да, да, да. Нафига... Почему сказал, что он Бензовозов? Это что, первое, что ему в голову пришло от страха? Или, может, наоборот, знаете, от радости? То есть, там, пришел на заправку, значит, хотел сказать, там, сержант Петров. Но вдруг, увидев подъезжающий Бензовоз, отчасти такой, а Бензовозов? Что его выдало? В чем была история?
3: Ну,
2: о чем?
3: Я не знаю, как-то, может быть, он... Может, у него вверх была от формы полицейской, а вниз шорты в цветочек, там,
2: это такая для новости важная деталь. Значит, все-таки, не знаю, это самое главное. Но я вам скажу вот что. Значит, то есть, это, конечно, новый этап, да? То есть, наши люди уже, чтобы заправиться, переодеваются в полицейских на заправке. И я вам скажу, что это хорошо. Это, как говорит о том, знаете, что наши люди на самом деле хорошие. Потому что хорошо, что еще так, что он приехал на заправку за деньги заправляться. А ведь в форме полицейского мог вообще бесплатно остановить там, как полицейский, да, любую машину. И в рамках операции перехват отсосать бенз.
3: В этих случаях необычно говорят, на экспертизу, подозрение на контрафактный товар, как бы, да, вот.
2: Ну, вот что угодно. Экспертиза.
3: Приходите во вторник.
2: Ему просто, знаете, конечно, вот ему надо было не в полицейского, ему надо было переодеваться в беременную женщину. Потому что беременную женщину пропустили бы, точно. Да? Или там, не знаю, в больного психически. И, кстати, и в очереди бы пропустили, и никого бы не смутило, что он Бензовозов.
3: Ну, например. А что носят психически больные?
2: Носят?
3: Да,
2: ничего.
3: Что в тренде?
2: Вот как раз ничего. И вот, кстати, вот об этом следующий момент. Этот человек уже этого делать не будет в форме, потому что было сказано в конце, что форму у него конфисковали.
3: Конечно.
2: А это что значит?
3: Что?
2: Правильно, что теперь он на заправку придет заправляться голый. Там, Бензовозкин, Глышов, Канистров, младший.
3: А может, не придет, может, сразу у него раздели его на заправке, как бы. Он оказался голый уже прям там, как бы, и пошел на второй круг. Вторая попытка.
2: Ну, может, но согласись, больше шансов.
3: Конечно, конечно.
2: Ведь если без штанов совсем на заправку прийти, ну,
3: пожалуйста. А прийти, да что даже без машины. И куда заправляться голому без машины?
2: А это уже как раз тогда точно.
3: Это уже решать не ему, да.
2: Ну, если ты пришел голый, дадут же бензин.
3: Дадут.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
3: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 21, 59, 13, 79, 93, 18+.

0: Дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Популярная платформа прогнозов на мировые события отказалась засчитать ставки на слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии из чемпионата мира. Пользователи в общей сложности поставили на этот исход более 5 миллионов долларов. После поражения от Испании сервис зафиксировал результат как нет, хотя в сети появились фотографии заплаканного Роналду. Теперь решение оспаривают, а окончательный вердикт обещают вынести в течение 2 дней.
2: Подождите, я что-то пропустил? А что, теперь в футболе делают ставки не на голы, а на нытье, что ли?
3: Ну, как бы, может быть, на нытье конкретного игрока.
2: Нет, тогда у меня вопрос. А можно сделать ставку на то, что, скажем, вратарь Испании во время там попытки схватить мяч заревет в платочек? Такая ставка принимается?
3: Ну да, если вы выиграете, потому что никто, кроме вас, не поставит, вы выиграете бешеные деньги.
2: Я хочу, например, на то, что полузащитник Марокко, например, всплакнет, когда назначит угловой. Или вообще самую мощную ставку хочу сделать, когда там нападающий США, когда ему покажут желтую карточку, он заплачет и позвонит маме.
3: И описывается.
2: Да, на это
3: или можно. Просто бежал и описался. Напряжение.
2: Такие теперь ставки в футболе. Что это за ставка на слезы? Когда она вообще появилась? Нет, понятно, что там, Роналду, он там эмоциональный, плачет время от времени.
3: Плакса, давайте называть.
2: Окей, хорошо, да. Окей, но у меня

0: Смотри, чемпионат мира, не помню какого года, по-моему, 80-х там, не помню, начало 80-х, чемпионат мира, не помню, где проходил, матч Венгрия против Сальвадора. Закончился, внимание, в пользу Венгрии. Ну, послушайте, да никто, да, вот, не плакали. Не, понятно, конечно, что для Сальвадора 10-0 это еще не предел. Кстати, ну, ладно, допустим, фиг с ним. Сальвадора, я думаю, что они втайне даже радовались, что не 50-0. Но окей, хорошо. А вот, например, вот эта знаменитая Аргентина-Ямайка 5-0. Да, кто это поет, кто-то поет, да?
1: Чайф,
0: да. Так вот, в 98-м году, да, на чемпионате мира, когда вот это, да, сказать, они 5-0 продули. Да слушайте, ничего такого не было. Там ямайские фанаты, там карнавал там устраивали на трибунах, и до, и, кстати, и после того, как проиграли, и Боб Марли пел, ничего такого не было.
1: Боб Марли уже не пел.
0: Нет,
1: только, тому, только в записи мог петь.
0: В 98-м он уже был мертв, да?
1: Да.
0: А в каком году он умер?
1: Не помню. Гораздо раньше.
0: Ну, значит, Боб, а его пели, да, Боб Марли?
1: А, кстати, вот сейчас еще так далеко копать. Вот смотрите, вот буквально вот на днях, как бы, вот мексиканцы продули Англии. Ведь мексиканцы не плакали, а болельщики, в смысле, а устроили стрельбу в Лос-Анджелесе по этому поводу. Массовую перестрелку.
0: Да, есть еще мужики, да. А эти плаксы. Так вот, я говорю, вот только мексиканцы остались. А раньше вообще такого, я не помню, чтобы кто-то там, ну, Марадонна иногда там что-то такое, там, ну, тоже особо не плакал. И вот, кстати, я понимаю, почему. Вот я, кстати, вот насчет матча Аргентина-Ямайка. Я понимаю, что, да, Ямайка проиграла, значит, Аргентине в футболе. Но они не плакали, знаете почему? Потому что они знали, что на другом поприще, насколько у них длиннее, чем у аргентинцев, да? И что тут, вот, знаете, Аргентина... На каждые 5 сантиметров Ямайки ноль у Аргентины.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кузбасский шахтер улетел в отпуск в Таиланд и отказался возвращаться домой. 48-летний мужчина должен был провести в Паттайе 5 дней, однако на обратный рейс не сел, заявив, что теперь его дом – Таиланд. Позже он забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал купить ему билет бизнес-классом. Узнав, что перелет стоит около 173 тысяч рублей, шахтер передумал. Позже его задержали за неоплаченный счет в ресторане, а сейчас его возвращением занимается российское консульство.
2: Слушайте, нашим рабочим, нашим морально здоровым, неизвращенным людям в Таиланд лучше не летать. Это их деморализует. Просто плохо на них действует. Потому что Таиланд это не для шахтеров. Это, знаете, это для стилистов, для коучей. Это они там среди этих транссексуалов и трансвеститов вся как рыба в воде чувствуют. А нашему нормальному со здоровой психикой шахтеру ему лучше в Геленджик. Ну или хотя бы в Болгарию. Там такое... Вы видели как-нибудь так, чтобы в Болгарии такое произошло?
3: Я вообще Болгарию не видел, в глаза даже вообще не видел. И к тому же я мельком 48 лет начинать как бы. То есть, нам нужно постепенно...
2: Конечно.
3: Там, надо вот... 20

0: Вот что так поразило его воображение, что он решил там остаться? Что вот такого есть в Таиланде, чего нет у нас?
1: Ну, там уже там море,
0: не, пальмы. Я знаю точно. А, не-не-не, никакой нет. Слабый. Ну, что, я забыл. Бензин. Видимо, чувак увидел на заправке, типа, ого, такая, знаете, азиатская невидаль, бензин. На заправке. У нас сейчас такой экзотики нет. Там он такой, представляете, нифига, 92-й. Да, это что ли? Что ну, еще? Наверное... Я бы в Таиланде не остался жить, ну, даже не знаю, ну, максимум там, ну, не знаю. Я, честно, вообще туда не хочу ехать. Че он... Кто его вообще убедил туда поехать? Как, ну, как нормальный человек может туда поехать?
2: Ну, как-то раскрутили его туроператоры. Знаете, как они умеют? Куда угодно могут заманить. И к тому же, смотрите, ну, все очень логично, что вот не заплатил там 178 тысяч в ресторане за ужин. Кстати, нормально, я так погулял, да? По-кузбасски. Явно это основная сумма, это напитки. Ну, платить отказался, потому что он заявил, что это его дом, как бы, да? А кто дома платит за угощение?
0: А, то есть вы думаете... Он... А, смотрите, то есть вы думаете, что дом, это типа, он думал, что Таиланд это его дом, а ресторан это кухня у него, да, в доме, да? Не, ну это да, но еще раз, это все история про то, что вот не надо нормальному человеку, здоровому, ездить в Таиланд. А Шахтер это человек с нормальной здоровой психикой. Да, вот я, например, вот я бы, он из Кузбасса, вот я, например, с удовольствием бы сейчас в отпуск поехал, наоборот, в Кузбасс. Я хочу в отпуск в Кузбасс.
2: Ну, знаете, ну да, в отпуск в Кузбассе это хорошо, но я думаю, что никто бы, кто не из Кузбасса, не объявил бы, что это мой дом после посещения Кузбасса.
0: Почему? Там, нет, ну смотря... Почему? Если...
2: Вы бы орали, это мой дом. А рискнули бы в ресторане Кузбасском не заплатить по счету, это... а?
0: Ну, нет. Нет, я бы... Ну, только если бы забаррикадировался. Нет, только если в шахте бы забаррикадировался.
3: Реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис. Да, 100%! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Крем-хруст-шоу.

0: Наш мессенджер хоть и плохенько, но работает, хотя бы потому, что работает он не на бензине, и поскольку он работает, мы не можем его не использовать, и используем его таки, как обычно, в этом месте нашей программы. Это у нас называется «Народные новости. Чё там?».
1: Ну вот у нас была новость, что, как нам объяснили некие специалисты, кто бы они ни были, что старый диван может стать причиной хронической усталости, потому что он продавливается постепенно, возникает так называемый эффект гамака, как они его называют, и люди устают, не высыпаются. Хотя это странно, я сейчас подумал, потому что целые племена Латинской Америки спят всю жизнь в гамаках, в джунглях, как бы, да? Они нифига не усталые, они там охотятся на

0: там таких, на анаконд всяких там страшных, там каких-то ягуаров там.
1: А вы их видели после? Ну, вы видели? Чего? После охоты, когда приходит домой к жене, может, там такая усталость, пэм, сразу на пол шестого. Не знаю, не знаю. Может, гамаки из них все соки выжимают. Хотя, как... И поэтому, кстати, да, ведь гамаки где у нас? Реальные гамаки используют. На дачах. Да. А датчики, посмотри на них, они какие.
0: Усталые, да. Да. И вот мы спросили себя, от чего ты устаешь? От каких-то предметов, событий, людей. И вот нам вы много чего написали, и вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Эффект дивана подтверждаю, кстати. 2 недели назад купила новый, даже воодушевилась и сил прибавилось. Старый на дачу увезла. Ну, то есть вот, поустал не до дачников.
1: Ну, дорогая моя, это эффект дивана. Мы про эффект гамака. Эффект дивана, знаете, это совсем другая история. У меня тоже эффект дивана. Значит, у меня вообще, я могу сказать, что эффект дивана – это один из главных психологических эффектов нашей жизни. Потому что все же мы от бати или от бабушки, когда она хотела нас по заднице, спрятаться под диван. Правильно?
0: Ну да.
1: Вот это не эффект дивана.
0: А под гамак не спрячешься.
1: Вот. Ну, если вы... Да, спрятаться, конечно, можно, но задница все равно будет красной.
0: А вот Саня пишет. Я тоже устал от старого дивана. Но если не он, то кто? Развелось экспертов. Вы можете предложить альтернативу старому дивану? Вот вы можете, вот вы.
1: Да, могу. Старый гамак.
0: Это двойной как бы удар.
1: Нет, почему?
0: Если старый диван порождает эффект старого гамака, то старый гамак
1: наоборот. Наоборот, вы не поняли. Потому что старый гамак, он провисает настолько, что прям до земли. А это уже твердая поверхность. Старый гамак, а сейчас звучит так двусмысленно, да?
0: Старый гамак.
1: Да, если бы я кто-то так назвал, мне бы не понравилось. Нет, давайте серьезно. Давайте вот. Я хочу забыть. Давайте обнулим. Вот это вот. Все, полное обнуление. Больше старый гамак не произносим.
0: Хорошо.
1: Ну обидно просто. Да,
0: молодой упругий гамак. Так, а вот там пугают, вот некоторые сообщения просто пугают, как бы. Нам угрожают. Вот просто реально угрожают. Человек с ником волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины! А я вообще не устал! Приходите волейбольчиком заниматься! Ну что ж ты, вы тут все усталые такие...
1: А это волейбольчиком? Ну, это вот сейчас, когда, знаете, у всей страны вот в такие моменты у нее начинается обсессия. Массовый, я бы сказал, там просто психоз. И все начинают выходить играть в футбол, потому что чемпионат мира. Извините за слово по радио, можно такое говорить? Мундиаль!
0: Ну да.
1: Да? И все играют в футбол. А этот в волейбол? Или, может быть, где-то еще и маленький чемпионат мира по волейболу идет?
0: А он не только играет, он вообще, он еще и тренирует, как бы.
1: А кто это пишет?
0: Волейбольный тренер, я же сказал бы.
1: Нет, сейчас я его... Так, это Ник его такой, да?
0: Да.
1: Сейчас попробую. А время какое? Нет, тут фиг найдешь что-то много. Я позвоню, сейчас телефон же надо проверить. Хотя втором. У нас телефон на солярке хоть рыбы, на чем? А вот нашел. О, волейбольный тренер, а вы говорите, не найду. Сейчас, секунду. Так. Слушай, Москва или что это?
2: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама. Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Каждый четвертый россиянин признался, что сознательно избегает соотечественников за границей. По данным опроса, чаще всего россиян выдают громкая русская речь, яркий макияж и наращенные ресницы, а также пакеты российских маркетплейсов. При этом только треть туристов радуется возможности встретить за рубежом земляков, тогда как остальные предпочитают держаться в стороне. Некоторые даже делают вид, что не понимают русский язык.
2: Даже так? Это как? Это типа, когда в Китае видишь, там, вроде наш, да, там, кепка с надписью «ЛДПР», в руках пакет «Пятерочка», подходишь, типа, там, извините, а вы не из России? А он, типа, имитируя китайский, там, «Уй, хватай, суй, жуй, муй», там, по-русски не понимать, да, китайца да. Я. Как это происходит?
3: Какой каждый четвертый? Каждый четвертый только признался. Я уверен, что каждый пытается, как бы, ну, там, не пересекаться с
2: соотечественниками. Да, да, да.
3: Все, я уверен.
2: А, но у меня вопрос, значит, каждый четвертый признался, что сознательно избегает соотечественников за границей, но я тут не очень понял, чисто, извините, такой локальный момент, географический, я бы сказал. А этот с какого момента наступает? Это когда он, скажем, уже спустился по трапу в Паттайю или уже в самолете начинает изображать из себя жителя Конго?
3: Ну да.
2: Когда это случается?
3: Или в Грузии, да, тебе за грузином. Надевает там, там папаху, кинжал вешает, усы рисуют все такие черные, такие, танцуют лезгинку.
2: Уже такой. В самолете,
3: да? Да, уже.
2: Да, ну, то есть вот это вот важно. Потому что, нет, ну, понятно, как россияне все-таки друг друга любят. Настолько любят, да, что за границей, там, я твоя не понимаю. Любовь до гроба просто. Я бы, знаете, я даже думаю, что они и здесь бы делали вид, что они там не понимают по-русски, да, чтобы не... Но просто тут проблема, например, в Мурино притвориться, что ты не русский, это значит только одно. Это значит, что ты мигрант из Таджикистана, ну, скажем, ну, в лучшем случае из Таджикистана. И это тоже, как бы, ну, наверное, не
3: нормально.
2: Очень,
3: нормально. Да? Можно прибиться к своим, ну, из Таджикистана.
2: Нет, то
3: есть... Они тебя угостят, как бы.
2: А, ну, просто, нет, наверное, это не стоит. Это, конечно, тоже плюсы. Значит, ну и что там по данным опроса россиян чаще всего выдают громкое... Что выдает россиян за границей? Значит, как они друг друга узнают? Чаще всего россиян выдает громкая русская речь, яркий макияж, нарощенные ресницы и пакеты российских маркетплейсов. Выдает громкая русская речь. Это, конечно, удивительно. То есть русские говорят по-русски. Да? А если она не громкая русская речь, то это может быть и таджик, да?
3: Например? Нет, ну почему таджик? Это белорус.
2: А, окей.
3: Спокойно говорит по-русски. Не громко, вежливо.
2: А пакеты российских маркетплейсов, то есть, это я правильно понимаю, их даже как бы, ну, то есть, вот россиян даже не сбить с толку за границей тем, что, значит, российские маркетплейсы, они называются английскими словами, там, или латиницей. Wildberries, Amazon. То есть наш турист взял с собой пакет Wildberries, да, чтобы думали, что он иностранец. А нет! Да,
3: зачем
2: не проведешь.
3: Они вообще берут с собой пакеты из страны?
2: Ностальгия.
3: Вывозят? Зачем?
2: Может,
3: там чемоданы, там
2: ну, по-русски,
3: пакеты-то.
2: Чистая ностальгия по русскому слову Wildberries. А что с макияжем? И выдает еще макияж, да. И ресницы?
3: Вот это вот странно. Я вот как бы вот здесь, внутри страны, ни разу не видел на улице россиянина в макияже. Даже в неярком, даже в таком, знаете, таком скромном. Они что, прям красятся там...
2: Ну, вот здесь просто не ярко. Да, так, знаете, ну а что там? А как туда там, в Таиланде, представляете? А как там? Это же про Таиланд было, да?
3: Просто за границу ходит Таиланд.
2: А, ну смотри, что стоит Таиланд в башке, да. Ну за границу.
3: Про Абхазию.
2: Конечно. Нет, ну, наверное, лучше нет. Не очень. Хорошая идея. Лучше с пакетом Wildberries. С пятью.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности, предупреждают урологи. По данным исследований, электромагнитное излучение телефона способно снижать подвижность сперматозоидов и повреждать их генетическую структуру. Специалисты отмечают, что летом из-за дополнительного нагрева эффект может усиливаться.
2: Из-за нагрева чего? Телефона или пениса?
3: Ну, там не пениса, будем говорить точно, а мошонки. Тут важно, потому что как бы там... В ней вся фертильность скрыта.
2: Окей. Так а что нагревает?
3: И все, телефон, мошонка, все, нет, человек, как бы...
2: Все. Нет, знаете, я думал наоборот, что когда пенис нагревается, это огонь такой, нагретый такой, как фертильность, во, такая.
3: Нет? Пенис, да, а вот мошонку нужно в холоде.
2: Окей. Как еще говорил, да?
3: Да.
2: Держи
3: да.
2: ноги. Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности. А, окей, ну тогда такой вот жизненный, такой житейский, я бы сказал, вопрос. А где же его тогда носить? В шляпе, что ли? Знаете, есть такие головные уборы, которые используются для переноски там, на голове чего-то. Там тюрбаны они называются, да?
3: Нет, тюрбан — это другое.
2: Какой-то был такой еще старый на Руси такой, волосник назывался, да? Чтобы носить на голове там ведра с коромыслом. Так что, смартфоны...
3: Стоп! Ведра с коромыслом на голове не носят. Их носят на плечах коромыслом.
2: А на голове что носили? Ну, она как... Не, подождите, что они... Что носят... Вот как называются эти уборы?
3: На Руси такого не было. Это какие-то бедуины какие-нибудь.
2: А, да, знаете, точно. Нет. А на голове...
3: Коромысло.
2: А, точно, коромысло.
3: Это не русская вы морда!
2: Подождите, а волосник... Нет, подождите, ну волосник — это вот такая штука же, куда вставили...
3: Что?
2: Что-то ставили.
3: Не позорьтесь, все...
2: Не, подождите, ну как, хорошо, пофиг. Чуть не сказал. Где носить смартфоны? В чем?
3: За пазухой, в носок можно засунуть, как бы там, ну...
2: Куда? Нет, послушайте, если так за пазухой, тоже фертильность? Или друга попросить, чтобы поносил
3: друга
2: за тебя
3: уже,
2: смартфон,
3: да.
2: Чтобы у него фертильность была. Вы знаете, я вам скажу так. На самом деле, мужчины, да, фертильность. Я никогда, ну, я не знаю, конечно, но я лично никогда не видел, чтобы мужики носили смартфон в кармане брюк.
3: А я вот ношу.
2: Ну, у вас поэтому и проблемы, да, это исключение. В барсетках, там, да, в сумках, вот эти, знаете, на груди, там, груднички такие, называют, мужской такой полубюстгальтер, знаете, такие любят, так, через грудь они такие. Да, там носят. В кармане брюк, знаете, в кармане брюк у нас сейчас телефоны в основном носят только те, кто носит брюки, то есть женщины. И я всегда, кстати, вижу, там, да, если там, знаешь, идешь, там впереди женщина идет, и у нее в заднем кармане, значит, всегда там торчит этот телефон. Причем он того и гляди, сейчас выпадет. И хочется всем подойти и сказать, там, из вас сейчас, уважаемая, там, дамочка, из вас сейчас телефон выйдет, высыпется, да? А для женщин не опасно, что они носят его в заднем кармане? Нет. Опасность для зада нет никакой?
3: Никакой опасности нет, как бы. И хотя новость совершенно не пугающая вот меня, потому что... Ну, мне на фертильность в моем возрасте уже как бы, ну, как бы, с приборчиком, как говорится. Главное, чтобы с потенцией было все нормально, а фертильность это уже...
2: А для потенции, наоборот, хорошо. Да, в смысле, не для потенции, а для того, что для предохранения.
3: Для предохранения, да.
2: То есть, если носить смартфон в кармане, это прям как противозачаточное даже. А если его в трусы положить?
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свой костюм из стеганой прокладки, состоящей из ваты и опилок. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу твоей усталости мы сегодня говорим. Вот по этому поводу человек с ником Ливси Доктор. Как доктор Ливси, только Ливси Доктор пишет. Добрый вечер, ведущие. Усталость, она как налоги, не избавится. Потому что везде трэш и бардак. На работе трэш. Идешь на словку, там трэш. В автобусе трэш. Можно было это пропустить, но дело в том, что и на заправках трэш. Потом идешь в Пятерочку, а там бардак. Ну и вот доходишь до дома, а там диван с гамаком. И полный комплект. Усталость моральная и физическая равно трэш в квадрате.
0: А бывает еще хуже. Заходишь в Пятерочку, а там гамак.
1: Да. Это трэш.
0: А где? Я просто, может, а что за бардак в Пятерочке?
1: Ну, что там случилось? Бардак! А вот еще...
0: Гамак в Пятерочке? А бардак где? Трэш на остановке? Это что такое? Я не знаю, я там, может быть, не... В автобусе тоже трэш?
1: В автобусе бардак.
0: А трэш где?
1: Пятерочки.
0: Интересно как.
1: А вот наш постоянный слушатель по поводу усталости, Лев его зовут, по поводу усталости пишет. По теме. Во время вашего эфира устаю от колбасы.
0: Так ты ее отпусти. Оставь ее в покое, чувак. Я понимаю...
1: Потому что она сама к нему вяжется.
0: Не, ну как... Чувак, я просто думаю, что это тот такой человек, который устает от колбасы во время любой программы. Даже во время интервью Познера.
1: Там... О, колбаса вызывает усталость, да, конечно.
0: Конечно, надо, с колбасой надо это. Ты попробуй. Ведь можно же слушать просто ушами, да? Ну, любить ушами можно.
1: А колбаса мешает.
0: Потому что он, да, в отличие от вас, у него еще... Так, ну давайте я... почитаю. Так, начал вот. Вот Сергей пишет. Привет, дядьки. Я устал слушать новости. А ты их попробуй нюхать, например.
1: Это совсем уже как-то нюхать новости.
0: Ну, что? Ну, трогать. Ну, потому что никак от новостей не избежать, дорогой мой. А, есть, конечно, можно было тебе, конечно, предложить их не слушать, но это возможно, особенно на радио. Если, например, на радио сейчас новости везде просочатся. Даже как вот смотрите, кто-то устает от новостей, а кто-то от колбасы. Ой,
1: вы так раздробили.
0: А от этого вы не устали? Вот тут, кстати, чувак пишет, знаете... Кстати, тут чувак насчет нашего петуха пишет. Задушите петуха наперед, пишет Евгений.
1: Ну, вот видите, задушили?
0: Теперь, да,
1: вот еще откуда тварь появилась.
0: А это... А у вас есть ощущение, что это душит петуха?
1: Что-то я устал во время нашего эфира от того, как душит петуха. Некоторые наши...
0: Да, ну, змею не душит, это хорошо. Все, петуха задушили.
1: Да.
0: Наперед.
1: Расходимся.
0: Да. Все, товарищи, расходимся. И не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь, ну, скажем, на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всей страной в едином ритме максимально мощно ворваться на нашу радио-вечеринку Рекорд Пати, сделать это со всей ответственностью, в ближайшие 120 минут послушать, а лучше еще и потанцевать под тот самый саунд, которым мы делимся с вами на протяжении 2 часов нашей радиотусы. Конечно же, мы превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Совершенно неважно, где вы находитесь сейчас, за городом или, может быть, на улице, а может быть и дома, да, если вы понимаете, о чем я. Короче, друзья, давайте максимально мощно врываться на импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном, опять же, танцевальном направлении, ну и, разумеется, все вместе ловить мощный плюс-вайбик нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина, 21-59-14-79-93. 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Кстати, продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Плюс ко всему можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и с легкостью уже впоследствии не искать долго интернет-радиостанции понравившиеся, а в нужное время, в нужном месте включать нужный интернет-поток. Все очень просто в мобильном приложении можно сделать и настроить. Конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая, между прочим, прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь на Рекорде.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Because me professional.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование, дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность. Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
7: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
9: Дополнительное образование.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

прямого эфира Рекорд Пати здесь на Радио Рекорд, друзья. А потому, если вам этого времени вдруг не хватит, смело ищите и забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный, танцевальный вкус. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, делайте это вместе с семейством радиостанции Рекорда из мобильного приложения Радио Рекорд. Плюс ко всему, через полчасика, в следующем часе, то есть я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас еще 30 минут предлагаю потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
7: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Топ IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
10: Дополнительное образование.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный, свежий контент собран special for you.

0: интересного, классного, свежего для вас собрано в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию в Рекорд Клаб Шоу я расскажу вам о свежих клубных треках. Никуда не убегаю, я перевоплощаюсь в музыкального обозревателя лишь. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: «Рекорд Пати».

0: Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха. Мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные композиции из сегодняшнего выпуска или из предыдущих. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с новой